Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хочу рассказать вам такую даже прямо детективную историю. Недавно я начал замечать, что у моей кошки быстро стал заканчиваться корм, подозрительно. В ходе расследования была вычислена мошенническая схема. Значит, что она делает? Она караулит каждого члена семьи на кухне по отдельности. Делает вид, что ее не кормили, и просит еды. Представляете? Как мне потом рассказали знающие люди, это классическое пушистое манипулирование.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Почему-то после песни Дмитрия Маликова я вспомнил про своего попугая. Когда мне было 6 лет, родители купили мне волнистого попугайчика. Его назвали Рома. И он очень быстро научился говорить. И мне мама рассказывала, что в какой-то момент, вот представьте, я с квадратными глазами прибегаю к родителям и говорю: «Я понимаю язык зверей!» Попугай сказал, что Рома хороший.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Прямо сейчас Артур Пирожков напомнит нам народную мудрость. Что нужно делать, если хочешь танцевать? Ну, а я недавно, кстати, узнал тоже одну интересную примету. Знакомый покупал машину. Такой самый бюджетный вариант. Менеджер показывает ему автомобиль, нахваливает, разумеется, открывает капот, а там паутина и громадный паук. И менеджер такой говорит: запомните, в плохой машине паук не заведется.
1: Если хочешь танцевать.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно увидел необычное объявление. Написано: «Пропал кот, помогите найти за вознаграждение». И две фотографии в профиль и в фас, как, знаете, преступников обычно разыскивают. Захотелось позвонить и просто узнать, что же этот кот натворил такого интересного.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый, чемпион по отпрашиванию, что называется, с работы. Учитесь. Как он вот недавно мне рассказывал. Заказал себе ванну. Сидит на работе, ждет звонка от транспортной компании. Дождался. Звонок. Там сообщили, что вот приезжайте, принимайте груз. А рабочий день еще не окончен. Что он сделал? Он подошел к начальнику отпроситься и сказал: мне нужно срочно принять ванну. Представьте себе выражение лица директора.
1: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в продуктовом магазине услышал разговор одной женщины и кассирши. Точнее, это был скорее монолог. Она хвалилась, что у нее маленький сын, но с математикой просто идеально. В общем, она отправила его купить сметану 30% жирности. Он принес 2 по 15%. Второй Лобачевский растет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая работает в магазине ковров. И обычно напольные покрытия вот как подбирают, да, себе люди там под цвет мебели или там интерьер, штор, обоев и так далее. Вот недавно пришла пара, которая подбирала себе ковер. Ни за что не догадаетесь, подо что. Точнее, под кого? Под цвет кота.

0: Ча-ча-ча.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю.
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом
2: на русском радио. Реклама на русском.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-449-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ездил на такси. Конечно же, не обошлось без истории от водителя. Он, в общем, подвозил одного товарища, и тот ему рассказывает. Песня, говорит, привязалась. Жена все утро напевала что-то там. 33 корови, 33 корови. Таксист спрашивает, там вроде бы не корови, а коровы. А пассажир такой, да день рождения у нее сегодня.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Сладкий

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
6: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
7: Да, а в чем дело?
6: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
8: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Дорсо Клаб». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Дорсо Клаб». Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Все-таки как здорово, если в семье есть творческие люди. Вот, например, один знакомый рассказывал, к нему утром подходит дочка и говорит: «Пап, мне нужна твоя помощь как художника, вот как творца. Я видел, как ты из тюбиков выдавливаешь краску, очень хорошо у тебя получается. У нас зубная паста кончилась. Ты можешь выдавить из тюбика еще немножечко?»
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: «Крылатые с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Студент». Ну, это как визитная карточка. Это тот самый хит, с которого все и началось в далеком 1995 году. До появления «Студента» «Руки вверх» были звезды, ну, рейвов Москвы. То есть мы делали танцевалки с сэмплами, сделали всевозможные там утренние зарядки, малышей и все прочее. И вдруг мы выпускаем «Студента». И вся публика просто взяла и отвернулась. О, мы думали, вы танцевалка, вы рейверы, а вы попса. Все с вами ясно. Мы был-то расстроились, но оказалось, что отвернулись одни, а повернулись к нам в 10, в 100, в миллион раз больше. И поэтому, убрав одно, мы нашли другое. Что касается создания, это тоже удивительная история. Мы писали эту песню, писали несколько дней на студии Pavion Records в Москве. И студия была в старой гостинице наверху, в маленькой комнатушке. И вот мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубило. И все, что было записано, не сохранилось. А раньше, если ты не успел записаться на флоппи-диск, были и такие, то, в общем-то, все терялось. Мы больше не стали делать песню «Студент», стали делать следующие песни. Решили, что это был какой-то знак. И вот как-то проходит время, я говорю: «Леш, слушай, надо все-таки возвратиться и сделать «Студент». Он говорит: «Нет, не надо». Я говорю: «Леш, я все-таки попробую». Я остался на ночь, заперся, сидел и по памяти восстанавливал, что же я тогда играл. Ну, в результате, конечно, первый «Студент», тот, который стерся, был совсем другой, но я даже сейчас не вспомню, как он звучал. Но в итоге мы имеем сейчас тот самый мега-хит, главный хит группы «Руки вверх». Так что «Студент» — это вообще мистическая песня, поэтому я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
1: Группа «Руки вверх».

Миша Набоков был вместе с вами на Русском радио, и я абсолютно согласен с певицей Валерией. Если речь заходит про утреннее шоу «Русские перцы», трудно подобрать слова. Это наша любовь, любовно-любовная, любимая любовью.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Музыка объединяет всех, кроме соседей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 27 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении страховки по вкладам. Сумма страхового возмещения вырастет с 1 400 000 до 2 миллионов рублей. Это коснется вкладов, открывающихся на срок более 3 лет. Такая мера призвана сделать долгосрочные вклады более привлекательными. Страхование вкладов – это специальная государственная программа, которая реализуется с 2003 года. Страховку выплачивает Агентство по страхованию вкладов АСВ под контролем российского правительства. Налоговая служба уточнила, как часто должников ограничивают в распоряжении имуществом. Такие меры принимаются только если существует угроза вывода активов из-под взыскания. Это примерно один случай на 3 500, подчеркнули в ведомстве. Ранее «Известия» писали, что налоговая стала жестче взыскивать долги и чаще не просто блокировать счета, а замораживать имущество и использование товарных знаков. С осени прошлого года у налоговой службы появилось право взыскивать долги по налогам во внесудебном порядке. В России выросло количество нелегальных кредиторов. По данным Центробанка, только с января по март оно увеличилось более чем на треть. Это несмотря на введение обязательной биометрии при выдаче микрокредитов. Как пишут «Известия», мера, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту. Заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне. Ну и последнее. Названа средняя цена школьного выпускного. Для 9-классника подготовка к празднику обойдется в 33 тысячи рублей, для 11-классника в 45 тысяч. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Об этом рассказали участники опроса. На вопросы ответили 3 тысячи человек. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно и не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: на русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет! Вкусняшечки вы наши! Давайте просыпайтесь, скорее присоединяйтесь к нам. Естественно, не понедельник, не вторник, не среда, да и четверг уже прошел. Ребят, сегодня пятница, поэтому давайте скорее к нам. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русские перцы» на русском радио. Люди, здорово!
2: Доброе утро!
1: Привет!
2: У меня есть хорошая новость.
3: Какая?
2: Мы к выходным не растратили все деньги, ребят.
3: Вот. О, деньги есть.
2: Да.
3: А еще у меня для вас хорошая новость, что пятница, ну, это мое личное ощущение, это такой десерт после нескольких не очень вкусных блюд.
1: Боже ж ты мой, это из знаменитой книги афоризмов и философского Дима Морозова.
3: Ну, примерно. На пятой странице, кстати. Ну что, друзья, конечно, деньги раздадим, хорошее настроение вам гарантировано.
2: Песни отличные будут звучать.
3: Да, что там еще у нас?
2: Перченый гороскоп.
1: Накидывайте на вентилятор.
3: А все?
2: Больше ничего.
3: Вот и все, что мы приготовили. А что, сегодня бедненько. Бедненько, но чистенько.
1: А гости будут?
3: Нет.
2: Мы будем.
3: Зачем тебе гости, Антон? Они же все съедят.
1: Да такое каждый день. Ребят, 3, 2, 1.
2: Понесло!

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина. Русские перцы.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: радио.
1: Так, ребятушки, новость. Записываем.
2: Так.
1: Про психологию,
2: так,
1: про хорошо. Семью.
3: Про психологию.
1: Да.
3: А, ты все-таки закончил этот курс психологов?
1: Нет, я преподавал. День любви, семьи и верности намечается, естественно. Ну вот, поэтому слушайте. Мужчине необходимо спать справа от женщины, а женщине слева.
3: Соответственно.
1: Вот, эксперты так сказали. Такое расположение усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой и эмоциональной близостью. Близость бывает еще эмоциональная. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны

0: а муж справа.
1: А, нам с Морозовым по науке, честное слово. Ну, правильно, видишь, гармония есть.
2: Реклама на русском. Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца. Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Кшуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
8: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
9: Да, а в чем дело?
8: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
10: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
12: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Русское радио – это родные нулевые.
14: Мой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
2: Крылатые десятые.
15: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
2: Восходящее, настоящее.
16: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
2: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым.
17: В среду в 11:30.
2: «Русские каникулы» на «Русском радио».

0: китайцев.
1: Ну, знаете, дорогие коллеги, в отличие от прогноза погоды, перченый гороскоп всегда сбывается. Вот смотрите сами, овны, сегодня смелый шаг приблизит вас к давней цели.
2: Тельцы, не позволяйте чужой спешке сбить вас с ритма.
3: Коллеги-близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с трудными людьми.
1: Раки, вас ждет повод улыбнуться там, где вы ожидали скуку.
2: Львы, день отлично подходит для того, чтобы заявить о себе.
3: Девы, полезный совет придет от неожиданного человека.
1: Весы, внезапная встреча способна изменить ваше настроение на весь день, а даже на все выходные.
2: Ух ты, скорпионы, ваше терпение сегодня будет щедро вознаграждено.
3: Стрельцы, сегодня отличный момент для начала чего-то совершенно нового.
1: Коузи Роги, вас приятно удивит чей-то поступок.
2: Водолеи, а вода. Даже маленькая авантюра сегодня окажется удачной.
3: Рыбы, не торопите события. Все складывается в вашу пользу, буль-буль.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00 слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
4: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробно информация на сайте a7.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Самарском радио.
1: Вот это новости. Треть россиянок в качестве подарка от мужчин получают шаурму и роллы. По их словам, мужчины считают это полноценным презентом. Это просто какой-то удар под дых я сейчас получаю, как все женщины. Также часть мужчин приравнивают к подарку свою, внимание, чистоплотность и неразбрасывание грязных носков по квартире. А вот 16% рассматривают в качестве дара свое хорошее отношение к женщине. А самыми популярными подарками все еще, конечно же, остаются цветы, гаджеты и сертификаты в магазин. То есть, какие мужчины все-таки могут быть щедрые? Не разбрасывать носки, дарить шаурму, хорошее отношение свое.
2: Эту новость писала женщина 100%.
3: Недовольная. Полин, ну просто понимаешь.
1: Ну что, Полин?
3: Я тебе оказывал знак внимания. Извини, не просто шаурма. А, извините, шаурма с двойным мясом.
1: Да, и подбирал свои носки.
3: Да, один.
1: Которых ты разбрасывал.
3: Один, причем носки морозовые. Это, конечно, смутило.
1: Вы разбрасываете их вечно.
2: Да. Носок один, второй, стиральная машинка заживала.
3: Ну, Морозов просто по итальянской традиции разбрасывает носки везде.
1: Не знаю, ребята, мужчины уважаемые. Да. Это подарки вообще. Наши подарки вам, это то, что мы готовим, понимаете, вам еду.
2: Что вы спите слева?
1: Да, спим слева. Да, можем и справа.
3: Нет, вы можете слева, и справа, и сверху. Ну, там все.
1: Стираем вещи в машинку, закидываем.
2: Ты как треть женщин русского радио.
3: Треть женщины?
2: Да, ты как одна треть.
1: Спасибо, Мороз.
2: Женщина. Ладно, все, я замолкаю.
3: А, Мороз, я тебе хочу сказать так. Вот как вот голос, да, формулировки не твое.
2: Не мое, да. Извините, все, пока.
3: Хочешь роллы? По.
1: Да, знаешь что?
3: Хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском.

0: перцы. На русском радио.
1: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «18 мне уже».
2: Это, конечно, удивительная песня и удивительная история. Дело было в поезде. Когда мы ездили в поездах, это было очень давно, все время кто-то заходил в купе, ой, а можно автограф, ой, а можно сфотографироваться. Но тогда еще фотоаппаратов не было так много, как сейчас в телефонах, поэтому в основном это были автографы. И вот как-то ехали в соседнем купе симпатичные девчонки, ну, естественно, болтали, ржали. Естественно, Лешка Потехин пригласил их вместе посидеть, это превратилось в такой сабантуйчик. И вот девчонки вдруг пожаловались на родителей, на то, что вот быстрее бы уже школа закончилась, как только 18 исполнится, я сразу, мол, бегом из родителей, от дома, лишь бы их не видеть, теперь все, взрослая жизнь, а то они все мне запрещают. Я говорю, девчонки, вы что такие наивные? Ну вот все думают, ну все, родители больше за меня не будут отвечать, я сам все буду решать. Вы уходите, месяц проходит, и вы, естественно, потом звоните, мамочка, прости, дай поесть, дай денежку, дай то, дай все. И, конечно, в 90% случаев все возвращаются, понимают, что дома лучше, и поэтому до серьезной взрослой жизни нужно еще дожить. И вот я ушел в тамбур, стоял, и вдруг у меня родились строчки. Ну, типа, целуй меня везде, 18 мне уже, что вроде бы уже вот все ждут этой цифры 18, этого возраста, чтобы уже стать взрослыми. Я думаю, вау, какая-то прикольная история получается. Прихожу в купе, говорю Лешке, Леха, слушай, смотри, целуй меня везде, 18 мне уже. Он говорит, фу, это ужасно, как пошло. Я говорю, все, значит, будет хит. И вот как только поезд в Москве остановился, я сразу же бегом побежал на студию, и на следующий же день песня была готова. Так что вот то, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Что слушать?

0: только любимая.
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Радио.
1: Помните, ребята, такой старый-старый анекдот, когда устроилась женщина работать секретаршей и говорит, а у меня скорость печати 1500 знаков в минуту. Ну, правда, такая фигня получается. Вот я надеюсь, что у китайцев, а сейчас вот в парикмахерских, где работают теперь роботы, которые за 600 рублей автоматически делают стрижку, надеюсь, что они стригут все-таки не как та секретарша.
2: Ой, страшно, я бы не пошла.
3: 600 рублей стрижку.
1: Да.
2: Робот еще.
1: Да.
2: Эдвард Руки-ножницы.
1: Да, нет, то есть ты засовываешь голову в отверстие.
3: А, оттуда уже.
1: Там вылезает твоя голова уже как бы подстрижена. Эта система, значит, сама подравнивает волосы до нужной длины, делает базовую форму по заданным параметрам. Угу. Процесс занимает всего лишь несколько минут, без очередей, без разговоров. Для тех, кто не любит суету. Я видел год, по-моему, или два года назад вот такого робота. Получалось вот как раз, как в том анекдоте.
3: Я сейчас вот не понял, погоди по описанию. Ты засовываешь голову, вот, а потом ты говоришь, потом твоя голова вылезает из другого ящика.
2: Это фокусники.
3: А я как эта самая рыжая курица еще без башки по двору бегаю 40 минут, и мне не нравится моя стрижка.
1: Ну, на самом деле, там как бы аппарат напоминает вот этот старый советский. Достаточно всего лишь одного старого советского.
3: Короче, я вас предупреждал.
1: Когда на голову тебе опускается вот этот шлем.
2: Интересно, только для мужчин или для женщин тоже?
1: Ты сидишь, листаешь.
2: А голову он как помоет? Вроде на влажные волосы он стричь? Или там ноу-хау какие-то китайские?
3: Я вот вас предупреждал, когда вот появилась эта машинка для стрижки ногтей, да?
1: Да.
3: Когда вы засовываете, она такая зы-зы-зы-зы-зы. Вот. Теперь я знаю, вот искусство маникюра, как свои три пальца. Привет. Ужас, ужас.
4: Русские перцы.
5: Русские перцы на русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: На русском. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 27 градусов выше 0.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
9: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577 088.
4: Соберите

0: madagascar.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
1: Вот оно какое!
3: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное Вау. Утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на Русском радио. Антон Юрьев, Полина Жук, Вадим Морозов.
5: Доброе утро. Главное хорошо про бороды. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
6: Да?
5: Я прям перепугалась.
6: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Стишок был хороший.
2: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В России продолжается голосование по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Онлайн-опрос проходит на платформе госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько территорий. Так, в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережного около микрорайона Видный. Как сообщили в правительстве, свой выбор уже сделали более 50 тысяч жителей нашего региона. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. Их можно встретить в популярных общественных местах ВФЦ, домах культуры, администрациях, также добровольцы приезжают на предприятия. В Турманове признали аварийным недавно отремонтированный дом. В 2012 году в здании обновили крышу, обновили подъезд, а износ фундамента сейчас не превышает 25%. Однако в августе прошлого года независимая экспертиза признала строение подлежащим сносу. Жильцы с этим не согласились и обратились в суд с иском к администрации района. По делу была назначена судебно-строительная экспертиза. На этот раз специалисты пришли к выводу, что дом не является аварийным. Предыдущее решение отменено, сообщили в областном суде. В Ивановской области фиксируют случаи вандализма на железнодорожных объектах. Хулиганы разрисовывают вагоны поездов и стены остановочных пунктов. Первый в этом году случай произошел в апреле. Вандалы испортили два вагона рельсового автобуса Иваново-Юрьев-Польский. В 2025-м на Северной магистрали, к которой относится и наш регион, зарегистрировали 25 фактов нанесения граффити на составы. Большая часть в Ярославской области. РЖД напоминает, что раскрашивание вагонов и другие незаконные вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта являются преступлением. Мы преследуются по закону.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, а что это такое происходит? Пятничная тусовочка прям тут, прям утречком. Здесь главное на главном. Русский перс продолжают нести вахту. Вот, дарить вам хорошее настроение, причинять добро. Здесь Полина Жукова, Дим Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
2: Доброе утро.
3: Здрасте.
2: Сегодня такой праздник вообще.
3: Да, нас часто спрашивают, что мы несем вообще.
2: Да, что мы несем? Позитив, добро.
3: А мы несем людям счастье.
1: Чушь и радость мы приносим людям.
2: Иногда бывает. Иногда. Честно говоря.
3: Да, ты про праздник. С чем ты хочешь нас поздравить?
2: Я хочу вас поздравить. Сегодня день богатырского посвиста.
3: Или посвиста.
2: Вот как хотите.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Неплохо. Но лучше не свистите, потому что денег не будет.
1: Погоди.
2: Почему? Они будут в этом часе. Они в этом часе будут. Что, у нас все нормально, стабильно. Не надо ворот. Не нагнетай.
1: Прогулял, что ли? Ну что ты?
3: Да.
2: Да.
1: Что да?
2: Ну, тебе что так сказать?
3: Я просто терпеть не могу свист.
2: Про посвист, посвист.
3: А еще я не могу терпеть звук дверного звонка. Вот эта птичка, которая пиликает, знаете? Да. Поэтому я у себя дома отрезал дверной звонок. Если кто-то пытается ко мне прийти, то он должен это сделать либо с приглашением,
1: да,
3: либо с предупреждением. Если ни того, ни другого не было, а я никого не жду, то и звонить не надо мне в дверь.
1: Димка. Те, кто приходит, они всегда с предупреждением. Всем это самое, всем стоять, работает ОМОН. И вот это тух колосушка.
2: А почему нельзя звонок поменять просто, да, на другой звук?
3: А зачем? А зачем он вообще нужен?
2: Понятно.
3: Я сижу спокойно, бедные себе курьеры. Играю в приставку. Тут кто-то придет еще, да, без приглашения.
1: Поиграть с тобой есть второй джойстик?
3: Нет.
1: Выбирай себя.
2: Эгоист.
3: Да, да, я играю один всегда, поэтому я все делаю один.
2: И живу один.
3: И живу один.
2: И работаешь один.
3: Нет, работаю я с вами пока еще.
1: Пока еще. До свидания.
3: Поэтому хочу сказать, что здесь для вас работает Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов. Трио под названием «Русские перцы».
2: Ну, продолжай тогда.
3: Я знаю, ребят, что иногда мой голос может вывести вас за секунду.
2: Да.
1: Да?
3: Как что-нибудь скажу такое?
2: Это не голос, это язык твой.
3: Язык мой враг мой.
1: Нет, язык тебя, меня голос. Давайте без этого.
3: Итак, напишите, пожалуйста, дорогие наши слушатели, какой звук вас способен вывести из себя за одну секунду?
1: Сейчас, пенопласт, подождите.
2: Да.
3: Или кирпичом по ржавому гаражу.
1: Или все вместе, по реке плывет кирпич, деревянный как стекло, но и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт.
3: Да, поэтому напишите нам, пожалуйста, свои истории в наших соцсетях. У нас есть пост с темой дня, там комментарии, в общем, пишите.
1: Хочу смс-ку.
2: В личку пишите 8-916-003-105-7.
3: Ну, звуки эти, пожалуйста, не записывайте.
0: На русском радио.

0: Блин, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: «Мясной гурман».
4: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
7: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
11: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
3: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
2: Новая школа. 26-16-16.
4: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
6: У Русского радио более 3000 городов вещания.
5: И о них обо всех расскажет Светлана Казаринова.
6: Или почти обо всех.
5: С понедельника по четверг. Говорим о городах Русского радио.

0: несколько сообщений, кстати, пришло одинаковых, что людей раздражает звук, когда щелкает суставами.
1: Да, это ужасно.
0: Когда хрустят пальцами. Викуля написала. И лапки. Вот. А еще Дарий пишет нам. Очень раздражает, когда мелом, фуй, мне сейчас тоже плохо станет, мелом пишет по доске и задевает ее случайно ногтями.
2: Это ужас какой-то.
1: Мне кажется, современные дети не знают, что это такое, да?
2: Не знают. Ну, Дарий знает. Ради и берились, мы согласны.
0: Да, но на самом деле у меня была в школе тоже учительница Валентина Николаевна, которая очень экономила мел.
1: Угу.
0: Да. И она всегда писала малюсеньким осколочком этого мела и постоянно задевала ногтем за эту доску.
2: У тебя какое-то осколочное ранение души после этого.
0: Да, да, у меня травма была.
2: Она писала не Дима, а
3: Дима! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
12: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
16: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
18: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
19: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 5-7.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребята, шутки в стороны. Да, Антон, все. Шутки в сторону, причем в прямом смысле этого слова.
2: В какую сторону?
1: Значит, нам написала Светлана. Она высказывает претензию. Раздражает ее, значит, реклама на русском радио, которая звучит так. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно. Смысла вообще никакого не вижу в этой фразе, аж передергивает. Давай поговорим, Антон, на эту тему.
2: Слушайте, на самом деле...
3: Ты кого-то раздражаешь, что ли?
1: Ее раздражает именно вот эта шутка. Когда мне говорят, что нужно поговорить, я понимаю, что мне этого не нужно.
2: Я уверен, что если бы эту шутку произнес, ну, вот кто-нибудь другой, такие люди, как Дмитрий Нагиев, или практически Николай Фоменко, или кто-то такой, то было бы все нормально. А когда вот этот вот рыжий тормоз вот, с тремя волосинами на озером Надежды на башке, вот глаз подбитый, ноги разные, ну вот так уж, все это по блату, я вам честно хочу сказать.
3: У тебя, кстати, не три волосины, чуть побольше.
2: Четыре. Ну это нормально. Вы уж простите меня, пожалуйста, я больше так не буду.
1: Простите его, он больше так не будет.
2: Я больше так не буду, минут шесть, наверное.
1: Нет, знаешь сколько? 14.
2: Господи.
1: 14 минут не будешь, потом как будешь?
2: Потом как буду.
3: Ой, потом еще как будешь?
2: Надо так бесить уже на протяжении такого количества времени. Да. Ужас какой-то.
1: Хорошо, с этим покончено.
2: Да.
1: А теперь Леночка нам написала, ее знаете, что раздражает?
3: Ну.
1: Когда мужчина тянет слава.
3: Слава!
1: Мужчины, будьте мужчинами.
3: Так что давайте, мужчины.
1: Свет, Лен, это знаете что? Это просто московский говор.
3: Мы московский говор.
1: Мы все так в Москве разговариваем.
2: Это
1: Москва, Катюнь. Мы все так здесь разговариваем.
2: В прямом эфире с Патриков.
3: Да,
1: мы все так разговариваем. Приезжайте, послушайте московскую речь.
2: А что на тебе надето? Сколько стоит твой шмот?
3: Это такой фабрик, это...
1: Главное, сколько details в этом фабрике.
2: Я даже не знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Jesus.

0: Русское радио представляют с утра. Кто такие? Русские перцы. В день юбилея Сергея Жукова на Русском радио. День «Руки вверх». Песня «Когда мы были молодыми».
1: Когда мы были молодыми. В тот год были модны всякие челленджи. Мы подумали, что было бы классно придумать челлендж, чтобы люди выкладывали в своих соцсетях фотографии, видео со своего детства. Ну, там, с коврами, в старых комнатах, у елок, как они танцевали в детстве, машины-девятки, кассетники и так далее. И под это нужен был такой объединяющий, ну, некий сэмпл от «Руки вверх». И мы думали взять какую-то старую песню и сделать хэштег «Когда мы были молодыми», чтобы люди выкладывали эти фото. Но я подумал, что, наверное, все-таки это стоит сделать отдельно. Песни. И стало понятно, что старую использовать мы не будем. И вот мы сделали основной хук «Когда мы были молодыми». Он пришел в голову, а дальше все, конечно, полилось очень быстро. Мы сделали очень танцевально, с мощными басами, с мощным битом. Ну, в общем-то, все получилось. Я безумно счастлив, что эта песня стала еще одним хитом «Руки вверх», что она полюбилась огромному количеству миллионов наших слушателей. Да и клип, кстати, получился, ну, безумный. Мне кажется, один из ярчайших клипов группы «Руки вверх», так что, если что, можете ее пересмотреть. Ну, а сейчас, конечно, на этом концерте эта песня обязательно звучит всегда.
0: Группа «Руки вверх». Как

0: на русском радио.
1: Ну вот, кстати, этот звук никогда никого не раздражает.
2: Пересчитывание денежек?
1: Да, Антош, ты меня
2: как,
1: понимаешь.
2: Как в банкомате.
3: А вы знаете, что это звук записной?
1: Да знаем!
2: Да, записной. Ну, слава богу, что ты его не озвучил, как бы, да? Это просто звук. Денег вам нет. Вот так вот.
1: Ну, подожди. Мы кому-то деньги-то можем отдать совсем скоро?
2: Тому, кто позвонит.
1: Да, и выиграет. В игре против правил.
2: Вот.
3: Там есть одно правило. Надо отвечать неверно на вопросы от Антона Владимировича Юрьева.
2: Да.
3: Поэтому, если вдруг вы это сделаете за 20 секунд, мы вам отдадим все, что у нас есть.
1: 10 тысяч рублей.
3: Димка, сначала молодец. 5, потом еще 5. В общем, звоните 8495-995-105-7.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Скидка до 60%. 10% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

0: всем параметрам.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На русском радио «Игра против правил». Деньги дают.
2: Ну, дорогие друзья, сейчас у нас будет игра против правил. Ты танцуешь здесь по студии, бегаю как идиот.
3: Квадратом.
2: Кем?
3: Танцуешь квадратом.
4: А еще можно подышать квадратом, чтобы успокоиться, Антош.
2: Да. Ребят, у меня квадрат потом поболит очень сильно. Я дышу, танцую, прекращайте. Хватит уже. Вот. А, значит, до нас звонилась Оля, хочет выиграть денег. Она из Владимирской области, в город Верхолец, да, если я не ошибаюсь.
5: Верхолец.
4: Какой?
3: Гороховец.
5: Гороховец.
2: Отлично, Ольга, здравствуйте.
4: Доброе утро. Оля, доброе утро.
2: Оль, привет.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, Оленька. Ну, как ваше настроение? Как дела? Как ваш лет начинается?
5: Отлично.
2: Хорошо.
4: Оля. Отлично. А почему?
2: Почему-то
3: покачено.
4: Все хорошо. Ну ладно,
3: тепло,
4: все хорошо.
2: Все хорошо.
3: Оль, вы на работе уже или где вы вообще? Или вы на пенсии?
5: Нет, у меня сегодня выходной.
2: Выходной.
3: Ну и все, и хорошо, и отдыхайте вместе с нами, мы тоже скоро пойдем.
2: Да, сейчас Дмитрий расскажет вам правила, но...
3: Откуда ты знаешь, что я расскажу правила?
2: У меня в сценарии написано, да?
3: Оля, вы знаете правила?
5: Ну да.
3: Ну расскажите нам.
4: Димка Филович.
5: Ну, отвечать на вопросы...
3: Да.
5: Неправильно, но логично.
4: Умничка,
3: молодец.
4: А за каждый такой неверный ответ, но
2: Косарь.
4: Логичный. Да, Антош тоже молодец, знаешь правила.
2: Тысячу
3: да.
2: дадим.
3: На все про все 20 секунд. Итак, Оля, время пошло.
2: Двухколесный вид транспорта.
5: Машина.
2: Чем рекомендуют запивать таблетки?
5: Молоком.
2: Как называется стая лошадей?
4: Оль.
3: А, время вышло, к сожалению.
4: Ну, нет, уже долго что-то. Как-то вы задумались над лошадьми.
3: К сожалению, только 2000.
2: А помните еще Стас?
3: Стая лошадей.
2: Нет, Стас Михайлов же пел. Лошади летят в Китай. Вот это вот. Нет.
4: Олечка, отлично. Все равно 2000 рублей.
2: 2000 рублей.
4: Вы с пустыми руками от нас уходите.
2: Да, вот. 1000 от Жуковой, 1000 от Димки.
4: От тебя.
2: Хорошее
4: настроение.
2: Не покинем. Оленька, обнимаем, целуем.
3: Гороховцу привет.
2: Да, поклон.
3: Пока.
1: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 27 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58 01 41.
6: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы! Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
3: Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, ёлки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Знаете,
3: я вчера

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал перерасчет единого пособия для многодетных семей. Сегодня вступили в силу новые правила оформления этой выплаты. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если их доходы превысят установленный предел не более чем на 10%. В декабре прошлого года президент России говорил о случаях, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном превышении доходов. Владимир Путин поручил разработать поправки, чтобы сохранить выплаты таким семьям. Рособорнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11 класса, тогда как для девятиклассников он станет допуском к ОГЭ, основному госэкзамену. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что в едином госэкзамене ЕГЭ по итогам 11 классов уже есть историческое сочинение. С сентября прошлого года школьники 5-7 классов перешли на новую программу по изучению истории с большим количеством часов и новым курсом «История родного края». Далее о хоккее. Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. В финальной серии ярославцы в 6 матчах победили казанский «Акбарс». Главный тренер победителей канадец Боб Хартли заявил о завершении карьеры. Он стал тренером «Локомотива» в июле прошлого года. Ярославский «Локомотив» стал 6-м коллективом, дважды завоевавшим Кубок Гагарина. Ну и последнее. Российские авиакомпании летом увеличат количество прямых рейсов в Китай. В расписании сейчас значится более 300 рейсов в неделю, на треть больше, чем годом ранее. Россияне смогут добраться без пересадок до 17 китайских городов. На днях власти Китая продлили безвизовый режим для россиян до конца следующего года. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Антон, мне этот звук раздражает. А как мне нравится, что вы третий час уже вместе с нами здесь, на Русском радио. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». А это значит, что мы вас не бесим.
1: Ну!
2: Почему?
1: Почему это? Я стараюсь как-то поддерживать.
0: Вопросы.
1: Как это?
2: Ну, сегодня пятница. Провокационные вопросы.
1: Да, произнесла пятница.
0: Тебе строго-настрого запретили это слово произносить.
1: Ты что это такое?
2: Простите.
1: У Полины же понедельник, вторник,
2: простите,
1: среда, четверг, ради. Суббота, воскресенье.
0: Полине запрещено произносить слово пятница.
2: Да.
1: Поэтому у нее неделя полная суббота.
0: Когда она начинает это произносить, ее начинает разрывать потихонечку, по частям.
2: И всех бесит, когда я кричу это слово, да?
1: Да.
2: Я вывожу все на секунду.
1: Слушай, чем она каждый раз кричит это слово, что бы ни происходило, чем бы она ни занималась. Пятница!
0: Ну, сегодня, наверное, можно. Сегодня тот самый день, когда можно произносить и вот эти, изображать эти звуки, которые всех раздражают.
1: Да, да.
2: Я, пожалуй, воздержусь.
0: Ну, ладно, на самом деле, да, сегодня действительно мы обсуждаем в день богатырского посвиста,
1: да.
0: Или посвиста.
1: И пока у Полины воздержание, мы каким-то образом продолжим, да?
0: У нас сегодня тема, какой звук вас бешено раздражает и выводит вас из себя за секунду.
2: Пожалуйста, вот напишите свои истории в наших социальных сетях, там есть пост с такой красивой фотографией, вот пишите,
1: да,
2: издавайте эти звуки.
1: Вот мы ждем этого вот этого одного вот этого, знаешь, который из многомиллионной аудитории, когда «Вы меня бесите!»
0: А вот он уже написал.
1: Наконец-то.
0: Сейчас я его заблокирую, подожди.
1: Не надо, не блокируйте, что их нельзя блокировать.
2: Еще
1: нельзя.
2: Не надо,
1: ты
2: да.
1: Ты что, это же плавный
2: лучше
1: переход из весеннего обострения в летнее обострение.
2: В личку нам пишите. 8-916-003-105-7.
0: Да.
1: Да.
3: На Русском радио.

0: У нас выбивается в лидеры новый звук, который всех бесит.
1: Какой?
0: Очень много сообщений на эту тему, что бесит звук ложки о чашку, когда размешивают сахар. Или, или когда вообще едят и стучат по тарелке столовыми приборами.
2: Very risky. Ложку выложили и в карман положили.
3: А осадочек-то остался, когда ложечка нашла.
1: Да, ложечки нашлись, а осадочек остался.
3: Ложка.
1: А еще у нас, кстати, есть очень много сообщений. Ну, естественно, про сербать, что люди хлюпают, когда едят.
0: Чавкают.
1: Да, и вот от Полины еще одно сообщение. Не от тебя, а от другой Полины. Ее бесит, когда детей укладываешь вечером спать, а через 20 минут голос из детской.
0: Мам!
1: Ну, да? Там не так, там вот Антон изобразит такой голос, как из преисподней. Мам! Да.
0: Кто там в этой спальне?
1: Дети.
0: Из маминой спальни?
1: Вдруг из маминой спальни, кривоногие хромой,
0: да?
3: Мамочка, роднулечка, найди себе получше.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38

0: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
1: А что еще?
0: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
1: Выгодно.
0: Да, но предложение ограничено.
1: Бегу звонить.
0: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца. Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Опять одна, да пьешь до дна.
3: Только лучшее.
5: Я в глазах твоих видел снег в океане.
3: Только любимое.
6: Какая ты странная, странная, странная.
3: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Какой звук вас способен вывести из себя просто за секунду? Вот Алена говорит, что ее раздражает голос, если ей просто вот не нравится человек, и не нравится все, что с ним связано, и голос в том числе.
1: Голос.
0: Голос?
1: Голос.

0: не нравится ей.
1: Ну, не нравится, это бывает.
2: Ну, бывает действительно, что человек какой-то неприятный, голосок такой.
1: И лицо неприятное, и еще... фигура неприятная, и сам вообще...
0: Да. Лика еще тоже тут добавила, подбешивает ее, когда человек говорит невнятно что-то, да еще там что-то...
1: Это я!
0: Бубнит, ты чувствуешь себя в момент то ли глухой, то ли туповатый.
1: Не глухой, но туповатый.
0: Антон, есть такие современные актеры сериалов, которые говорят, они думают, что это...
2: Слушайте, а современные исполнители?
1: Да, они говорят, представьте, пожалуйста, они говорят, туповатый!
2: Я вообще иногда не понимаю, что там в тексте поется. Мне приходится просто искать текст песни, да, что там такое. Потому что я иногда не понимаю, что там.
1: Но начиналось-то все нормально еще.
2: Подо что я там танцую?
1: Начиналось еще, вот как бы скомкнуло, нормально, так где бежит твой номер, твой дал.
0: Хочется дать этим исполнителям подстрочник.
1: Да.
2: Да.
0: И ускорение.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Итак, обо мне в двух словах. Всякое бывало. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: тут уже диагнозы начали ставить людям.
1: Да. Нет, мы не врачи, мы так не будем.
0: Не мы. Вот люди людям ставят диагнозы. А. Оленька написала: меня смешит голос нашего коллеги. Он общается обычным мужским низким голосом, но когда он начинает возмущаться, такое впечатление, что в нем просыпается Витас. И тут уже пишет: осторожно, это признак инсульта.
1: Странный признак.
2: А, представляешь, он приходит,
0: когда тебя просыпается
2: Витас. Дорогие коллеги, всем хорошего дня. А вот, и, конечно же, чтобы зарядить вас.
1: И жабры в этот момент раскрываются.
2: Ну да. Слушай, а у генерального жабры?
0: А зачем раздеваться, чтобы показывать всем свои жабры?
1: Ну не обязательно раздеваться, но вот вы же сейчас одеты, но если бы у вас были жабры, они были бы видны на вашей шее.
2: Вот. И ты заходишь, а он в таком аквариуме, знаешь, такой сидит без кабинета.
0: Ужас.
1: Вот ужас это у меня. Потому что я же заехала в свой жилой комплекс практически сразу, как его только ввели в эксплуатацию.
0: Разложилось прям там на фундаменте.
1: И для меня самый бесячий звук на свете — это звук перфоратора, дрели, молотка. Короче говоря, любого ремонта. Если я где-то слышу стук, то все. Меня просто разрывает.
0: Да? Вот что мне делать, Антон и Полина, если мне тоже не нравится звук ремонта, но нравится запах ремонта?
1: Запах ремонта?
0: Обожаю запах.
2: Кстати,
0: свежей краски.
2: Новое шоу Димы Морозова. Запах ремонта. Что ты обожаешь? Свежую краску?
0: Ну, потому что это пахнет обновлением, это пахнет чем-то приятным, переселением.
1: Мне больше нравится запах новой машины, если уже мы про это.
2: Вот, да, вот этот вот new car.
1: Он хотя бы не вредный, а вот краска, знаешь, тут может как-то так развести тебя.
2: Да, что тебе все в радужном цвете. Поэтому он такой веселый ходит. Да.
0: Постоянно все разводят.
2: Полина, ты запомни просто, что перфоратор на время, а краска всегда.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: На русском радио «Русские перцы». В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова на русском радио «День руки вверх». Песня «Ай-яй-яй».
1: Ну, сейчас даже трудно вспомнить, как рождались первые хиты «Руки вверх», потому что это было, ну, во-первых, очень давно, во-вторых, это были настолько ураганные позывы писать много музыки. Вот, например, мы писали по 4 альбома в год, ну, то есть 60 песен, а альбом можно было выпустить в год только один, это 15 песен. Поэтому песен было очень много, и, конечно, мы понимали, что наша большая сверхсила — это писать быстро и качественно танцевальные бенгеры, которые вот сразу заставляют людей танцевать. Поэтому мы искали модные звуки, делали модные биты. Хотелось, чтобы люди все танцевали, вскакивали и сразу бросались на танцпол. Поэтому мы придумали сам вот этот бенгер «Ай-яй-яй, девчонки». Ну и, конечно же, сразу после этого стало понятно, что нужно продолжать в этом направлении. Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: Группа «Руки вверх».

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите, какой звук вас способен вывести просто из себя? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Ниночка бесится тут, говорит, что терпеть не может, когда шаркает ногами. Здоровый человек идет, а ноги не поднимает. Так и хочется дать ему леща. Своих детей сразу отучила шаркать ногами. Ниночка, я представляю, как вы их отучивали.
2: С лещом.
1: С самом.
3: Зачем давать леща? Дайте жуку и воблу.
1: И воблу, конечно.
2: Да, и никто не будет шаркать. Только я не знаю, почему, как это будет работать. Значит, меня просто бесит звук оповещений о списании денежных средств за ипотеку. Это без подписи. Аватарка там мужчины на фоне вертолета стоит.
1: А зато, дорогой мужчина, на фоне вертолета. Зато как вас порадует уведомление, когда ваша ипотека погашена.
2: Ой.
1: Вау!
3: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете
1: и погасит на кредит.
2: Где он?
3: Кто?
2: Приезжай, прилетай,
3: это
2: пожалуйста.
3: Сказки. Так
1: это все сказочные.
2: У меня скоро день рождения, не надо эти эскимо, не надо эти шоколадки.
1: Полина, ты уже взрослый человек, у тебя день рождения, ты уже доросла до своих лет.
2: Я еще
1: и
2: молодежь.
1: И все веришь в сказки.
2: Да.
3: Ты молодежь, я даже сказал, ты перспективная молодежь.
2: Спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple Car Play и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгоды. Условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Бесячих звуков здесь.
2: Сейчас будет самый главный бесячий звук, когда мы скажем, что мы уже уходим на выходные.
3: Подожди, а кого он?
1: Это радость.
2: Нет, нас он не бесит, а может остальных подбешивает.
1: Ну, кого остальных?
2: Ну, может, Оленина подбешивает.
4: Вы так тихо всегда уходите. Там через пять дней.
3: Это просто у нас такая звукоизоляция хорошая. На самом деле мы там орем.
1: Вообще в счастье просто прыгаем. Что ты?
3: Мы сегодня повторим подвиг вечернего шоу, которые еще вчера ушли на выходные.
2: Да, это подвиг.
3: Ну вот, поэтому это я предлагаю прямо сейчас это и сделать. Но сначала спросим у Дмитрия Оленина.
4: У меня тоже сегодня подвиг. Я сегодня Алене помогаю с золотым граммофоном, так что я сегодня до 19 здесь.
3: О!
4: Да. Завидуете мне, да.
1: Ты работаешь что-то татроном?
4: Да.
1: Хорошо.
2: Почетная миссия у тебя.
4: Да, так что я сегодня до вечера.
1: Скажи мне звуки, которые тебя вымораживают.
4: Ну, перфораторы, конечно же, говорили. Да. Вот. Но на самом деле самый бесячий, но слава богу, что он сезонный, это звук мотоцикла ночью. Причем громкий такой, знаешь, не просто когда едешь, а вот когда вот едешь, выпендриваешься. В 3 утра под окнами. Зачем?
2: Да вообще любой выхлоп, даже у машины громкий, тоже раздражает по ночам.
1: А давайте объединим, просто возьмем не на шнуре, а нормальный перфоратор, подойдем к мотоциклисту. Я думала, скажем знаменитую фразу Леонида Ермольника, когда говорит: не рычи.
2: А я думаю, ты хочешь клип переснять.
1: Push me and under touch me and nothing get my satisfaction.
2: Ну.
3: О, что, а вы уже похудели к лету, означает, чтобы такие клипы снимать?
1: Что?
2: А мы, знаешь, мы за все, что естественно.
4: Нет, а push me-то куда-то же нужно, не в кость же.
1: Конечно. Все, что естественно, то и безобразно.
3: Так, давайте естественно и безобразно. Уходим уже на выходные.
1: Боже мой, как прям гордость и предубеждение. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Мы на выходные, Оленина оставляем здесь. Он с вами до следующего.
2: Ну и напоследок громко.
1: Что?
2: Побесим всех. Пока!
3: До свидания.
4: Пока!
2: Пока!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 27 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
10: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
11: Да, а в чем дело?
10: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
12: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Соберите новые.

0: скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
4: Вот оно какое!
5: Наше
4: утро!
6: Здорово, замечательно!
7: Здорово, вкусненькие мои, сладкие мои!
6: Здорово всем, ребятки!
7: Просыпайтесь, улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
8: Сейчас Антон несется уже, чтобы бежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
9: Давай распечатаем его фотку и прилетим
8: на кресло. А зачем ты ему микрофон вообще включила?
9: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
3: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Общественники попросили отказаться от запрета вейпов на уровне регионов. Как отметили в организации «Опора России», дробление единого экономического пространства усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать вейпы на теневом рынке. Как пишет издание «Коммерсант», право регионов самим запрещать продажу вейпов – наиболее спорная поправка, внесенная ко второму чтению проекта закона о лицензировании торговли табаком. В дни школьных экзаменов возле пунктов сдачи ЕГЭ запретят шумные работы и мероприятия. Такую директиву выпустил Рособорнадзор. Организаторы подчеркнули, что важно убрать любые факторы, которые могут отвлечь выпускников. В документе оговариваются и другие условия. Так, в жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. 23 мая на ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Ну и последнее. Петербург стал самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян. Это показал опрос с участием 1000 человек. Поездки на лодках и катерах для многих путешественников становятся способом лучше узнать город и увидеть его с нового ракурса. Часть туристов выбирает такой формат отдыха, чтобы расслабиться и сменить обстановку. Второе место в рейтинге заняли прогулки по Волге. Далее расположились водные маршруты Северного Кавказа и столицы. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

же хорошо продолжать эфир после нашего лучшего в мире утреннего шоу «Русские перцы». Спасибо вам, ребята, за хорошее настроение, за эти улыбки, за смех. Давайте я дальше продолжу. Ну, как смогу, конечно. Я здесь один, а вас трое. Но, тем не менее, здесь со мной вместе еще самые лучшие и любимые на русском. И только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
4: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
7: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая – сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая – сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
8: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
9: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
12: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: любимое на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

который сейчас Аня Семенович. Если вам сегодня станет грустно, погромче делайте русское радио, потому что сегодня у нас особенный день. Сегодня на русском радио день рождения Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх». И юбилейный год для группы «Руки вверх» — 30 лет. Представляете, 30 лет мы уже слушаем «Крошку мою» и другие любимые, обожаемые песни. А вот как они создавались, что связано с каждой песней, что переживали сами ребята, где они находились в этот момент, Сергей Жуков сегодня эксклюзивно в течение всего дня будет вам рассказывать. Впереди 15 любимых песен каждый час на русском радио. Не пропустите. Скоро история о песне, которая называется «Он тебя целует». Не пропустите.

0: 20-летие группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Ура, премия!
21: И мне пришла.
20: И мне.
22: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
21: О, да.
23: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
24: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть. Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Он тебя целует».
1: Ну, тут история простая. У нас в тот момент было огромное количество гастролей. Ну, просто неимоверное количество. И надо было выпускать клип. Потому что раньше песня только с клипом становилась популярной. Ну, и в привязке с радиостанцией, конечно, ротация. Это тогда максимальный эффект. И мы 25 дней были где-то на гастролях. И потом несколько дней в Москве. И мы просто не успевали снять. И тут нам говорят, есть такой Алишер. Молодой, модный режиссер. Мы встретились. Он говорит, ребята, все, сниму вам модно. Молодежь будет без ума. Вас и не нужно. Все, сниму без вас. Мы говорим, классно, все. Он говорит, слушайте, не волнуйтесь, даже без вас клип будет крутой, вы же руки вверх, вы же можете себе позволить. Мы говорим, окей. И мы уехали на наши гастроли. Через 20 с лишним дней мы приехали. Он говорит нам, все, садитесь, вот премьера, мы уже все сняли, пойдемте. Мы пришли, нам включили, мы сидим и молчим. Знаете, два таких седых, заикающихся мальчика. Алишер говорит, ну классно же, да, ну скажите. Мы какие, ой-ой-ой. Он говорит, есть еще одна версия, эксклюзив. А мы смотрим, а там мужчины красятся, модные какие-то клубные истории. Значит, мальчишки, девчонки, ой-ой-ой, все смешалось, что называется. И мы были в шоке, а потом говорим, ну а что делать, давайте уже запускать. И так появился, ну, наверное, самый скандальный, я бы так сказал, клип группы «Руки вверх». Ну а песня при этом все равно осталась любимой и до сих пор разрывает на всех концертах.
0: Группа «Руки вверх».

тоже напомню о группе «Руки вверх» и Сергея Жукова. Сергей сегодня отмечает свой юбилей. Сереж, мы тебя еще, конечно, весь день сегодня будем поздравлять. Тебя с 50-летием, группу «Руки вверх» с 30-летием. Ну и самое главное, вот сейчас сегодня Сережа отметит, и через недельку начинается масштабнейший тур по всей стране. Ребята замахнулись, кажется, на невозможное, но, как мы знаем, невозможное возможно. Помните, когда у нас был чемпионат мира по футболу в 2018 году, у нас в стране построили много новых больших стадионов. Так вот, группа «Руки вверх» едет по стране по этим стадионам, по самым большим площадкам, собирая самое большое количество людей в каждом городе. Ну и начнем с Екатеринбурга. Вот 30 числа в Екатеринбурге. Дальше там будет Самара, Нижний Новгород, Казань. Ну, вы сами видите афиши в ваших городах. Приходите, попойте, потанцуйте, посмотрите и насладитесь этой удивительной атмосферой группы «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий качан. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

песня на русском. Когда заберу тебя.

А вот и новинка на русском радио. А Насте Дима Билан. Песня «Эпилог». Понравилось? Голосуйте на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». А подводим музыкальные итоги этой недели сегодня в 17 часов по московскому времени. Здесь в студии появится Алена Бородина и все вам расскажет.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Расстрой. 57-71-17.
2: Расстрой.
3: 57-71-17.
4: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры СПО «Ингустрах», ООО «СК Согласие» и другие.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.
11: Что слушает страна?

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались эту ночь, нормально.
2: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о нотариальном удостоверении договоров ипотеки между гражданами. Документ обяжет заверять у нотариуса такие кредитные соглашения. В правительстве считают, что это дополнительно защитит заемщиков. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще использовать нотариальный депозит при оплате сделок с недвижимостью. Речь идет о специальном публичном счете, который дает гарантии обеим сторонам, покупателю и продавцу квартиры. Таксопарки столкнулись со снижением выручки и прибыли. Представители рынка связывают это с ужесточением законодательных требований, ростом налоговой нагрузки и увеличением капитальных затрат на фоне серьезного подорожания машин. Как пишет издание «Коммерсант», автомобили, которые раньше массово использовались в такси, покупались по ценам ниже 1 миллиона рублей, а сейчас значительная часть доступных к приобретению транспортных средств стоит от 2,5 до 4 миллионов рублей. В апреле, между тем, в России продали рекордное за последние 4,5 года количество новых люксовых машин. По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце купили 81 автомобиль сегмента «Лакшери». С начала года в стране продали почти 250 таких машин. Это на 20% больше, чем за первые месяцы прошлого года. До этого Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до почти 600 моделей. Президент России поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Владимир Путин отметил не только слаженную игру команды, но и болельщиков, которые поддерживали хоккеистов на протяжении всего сезона. Накануне ярославский «Локомотив» в шестом матче финальной серии победил казанский «Акбарс», выиграл серию с общим счетом 4-2 и второй год подряд завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. Это пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

22 мая сегодня. И если вы в ближайшие дни будете в Москве и любите сирень, я вам подскажу, где посмотреть самую красивую и необычную сирень в Москве. В самом центре, у стен Кремля, в Александровском саду, ближе к Манежу, там целая сиреневая линия. Я такой огромный по размеру цветка сирени в жизни никогда не видел. Ну, просто размером, я не знаю, ну, чуть ли не с ладонь, как говорится. Вот пройдите, посмотрите, она там разная, разных цветов, разных размеров и очень-очень крупная и необычная. Насладитесь и ароматом, и красотой. Всех с весной!

0: Рус... Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
3: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
4: Да, а в чем дело?
3: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
2: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Соберите коллег.

0: mobile.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
3: А я все помню, помню, как тебя любили.
2: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Имя главного юбиляра шоу-бизнеса страны сегодня – это Сергей. Сергей Жуков отмечает сегодня свой юбилей, а группа «Руки вверх» в этом году отмечает тоже юбилей. 30 лет группе «Руки вверх», и сегодня эксклюзивно на русском радио весь день мы слушаем самые яркие хиты, и Сергей Жуков в каждой песне рассказывает историю, связанную с рождением этой песни. Как она писалась? Очень скоро послушаем ту самую, от которой мурашки каждый раз на концерте. «Крошка моя» будет в этом часе, и история от Сергея Жукова уже скоро.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Кружка моя».
1: После выхода песни «Студент», после того, как мы ковырнули такую большую тему студенчество, пацанов, любовные треугольники, мы искали еще какую-то важную тему. Поняли, что нужно делать не так, как все. Петь про все подряд. Веточка, веточка, солнышко, солнышко. Вот не про это, а брать какую-то конкретную тему, которая волнует большее количество людей в стране. И поэтому мы искали, искали, искали, написали некую часть текста. И потом был в этом тексте такой момент, где нужно было придумать слово. «Ждет пацан от вас письма». Я говорю, пацан как-то немножко был уже в студенте. И мы начали думать, кто может ждать письма в нашей стране. Ждет студент от вас письма, ждет боксер от вас письма, ждет доктор ждет от вас письма, ждет пожарник твоего письма и так далее. Мы думали, кого же нам выбрать главным героем нашей песни. И когда вдруг прозвучало «ждет солдат от вас письма», все сразу сложилось. Мы сразу поняли, что огромное количество миллионов людей ждут своих ребят из армии. И мы поняли, что вот это как раз поможет сблизиться тем людям, которые уходят служить и которых ждут дома семьи, родные, любимые. И, конечно, потом уже мы были безумно горды, что эта песня настолько стала единой частью всех военных, всех ребят, которые служили, что это даже была строевой песней во многих частях, что мы даже клип поехали снимать в воинскую часть, сделали его за несколько дней, поползав, постреляв, повзрывав. Поэтому, конечно, «Крошка» — это наш большой и главный боевик, который, мне кажется, из 98-го года до сих пор актуален.

день. Сегодня самые яркие, лучшие, любимые песни группы «Вверх» на русском радио. Эксклюзивно с комментариями Сергея Жукова перед каждой песней. Через час будет новая песня. Через час у нас будет «Алешка».

Да-да, обещаю. Тем, кто сейчас свадьбу гуляет, вам привет огромнейший. И пусть у вас будет одна и самая крутая, самая счастливая, самая веселая свадьба в вашей жизни. Пятница сегодня, теплая майская пятница. Конечно, много-много-много-много сегодня свадеб по всей стране. Ловите поздравления от Русского радио. Пусть все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
11: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в Кари. А вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Но...
1: Реклама на русском. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
6: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
5: Новая школа. 26 16 16.
7: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас Берендеевка. Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас Берендеевка 1,5 литра 99,90.
8: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
9: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501. Что слушает

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
4: Да.
3: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
4: Да.
3: Картина по номерам не закончена.
4: Господи, я испугался. Я думал, ты просто... Моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более тысячи других многодетных семей. Соловьевым в приоритетном порядке бесплатно выделили участок площадью 800 квадратных метров недалеко от города в деревне Говядово. По решению Фемиды все постановления о предоставлении земли признаны незаконными, участок изъят. Напомним, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. Более 20 молодых семей в Ивановской области оформили в этом году региональный студенческий капитал в 1 000 000 рублей. С помощью выплаты 10 семей приобрели жилье, еще 11 решили направить деньги на ежемесячную выплату маме до достижения малышом возраста 3 лет. Областные власти также напоминают, что в нашем регионе будущим мамам-студенткам полагается региональная выплата 200 тысяч, а если семья снимает жилье, то при рождении ребенка ей компенсируют стоимость аренды. В Ивановской области в разгаре весенние полевые работы. Лидером посевной кампании является Гаврилово-Посадский район. Как отметили в правительстве, на полях сейчас много влаги, но в ближайшее время аграрии смогут набрать темп и провести сев в оптимальные агротехнологические сроки. Для развития производства сельхозпредприятия региона пользуются льготами, в их числе субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых культур и приобретение сельхозтехники, а также поддержка производства молока и племенного животноводства. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на русском. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
8: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
9: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
10: Соберите новые.

0: Есть ограничения.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Ах, я для тебя говорю.

Спасибо, группе «Чай вдвоем». У нас сегодня эксклюзивно на Русском радио в течение всего дня песни группы «Руки вверх». Группа «Руки вверх» в этом году отмечает 30-летие. А сегодня Сергей Жуков отмечает свой 50-летний юбилей и лично рассказывает про историю создания самых лучших и любимых песен группы «Руки вверх». И это час Алешки. Уже не за горами, в эфире Сергей Жуков с рассказом про песню «Алешка». Ну и другая песня про Алешку тоже прямо сейчас

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаунс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкус не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение.
16: Новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
16: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
17: Без возрастных ограничений.
18: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Алешка».
1: Мы всю жизнь конкурировали с Иванушком Интернешнл. Две группы в стране, которые рвали всех и вся. У нас такая была гонка вооружений, музыкальная, конечно же. Мы выпускали «А я и девчонка», они «Кукла Маша». Мы «Крошку», они «Тополиный пух». Ну, в общем, на радио была гонка. Ведущие говорили, у нас 1500 песен за «Руки вверх» и 1500 за «Иванушек». И тут же звонок. А ну, поставьте «Руки вверх» потом. Нет, поставьте «Иванушек». Ведущие уже не знали, что делать. И иногда это уже было даже смешно, потому что люди звонили и просили только две группы. И вот вдруг родилась такая идея, когда я сказал: «Леша, представь себе, если мы собираем стадионы, а если мы объединим усилия и вместе с Иванушками сделаем песню, то мы объединим всех наших поклонниц, они объединятся, все выиграют и сделаем песню». Он говорит: «А какая песня?» Я говорю: «Ну смотри, любишь ты Андрюшку больше, чем меня, о Кирилле ты вздыхаешь зря, а Олеге все твои мечты, только о Сереге позабыл ты». Он говорит: «О, фигня какая-то». Я говорю: «Все, значит, точно будет мега-хит, у тебя всегда так, Лех». Мы дальше быстренько взяли справочник, позвонили в продюсерский центр. Иванушек сказали: «Мы хотим сделать совместную песню». Она говорит: «А кто это?» Мы говорим: «Группа «Руки вверх». Она говорит: «Мы со всякими мошенниками не работаем». И бросили трубку. Так получилось, что мы расстроились, но это расстройство помогло нам, наверное, сделать один из главнейших и самых важных хитов группы «Руки вверх», потому что после этого мы решили петь просто о Сережке и о Лешке. Так, собственно говоря, и вышло. И вот спустя много-много лет сейчас мы очень счастливы, что в тот момент нам не ответили по-настоящему, ребята, и мы все-таки сделали это только для себя.
0: Группа «Руки вверх». Алешка.

Я уже представляю, как я летом стою в Лужниках на концерте группы «Руки вверх», который пройдет при поддержке Русского радио. Два стадионных дня в столице. И вот под эту песню, естественно, конечно же, зажгутся фонарики, зажгутся огоньки. И вот я о чем подумал. У меня просто телефон большой и тяжелый достаточно. Вот мне вот 4 минуты вот так размахивать рукой, у меня рука встает, если честно. Ну а хочется же поддержать артиста, чтобы он видел красивые вот эти вот тысячи-тысячи, десятки тысяч огней. Вот, у меня есть дома маленький фонарик. Надо не забыть его взять на концерт группы «Руки вверх». Им будет гораздо легче. Вроде как бы и участвуешь в таком во флешмобе огненном, да, там, огонечном. И рука не так устает. Так что берите на вооружение, если вы тоже любите, когда ваша любимая песня играет, зажечь фонарик и поддержать и артиста, и тех, кто так же, как и вы, обожает эту песню.

0: 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ. Рабочий поселок. Кольцово. РП Кольцово. Улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Я знал, что взрослая жизнь – это выбор. Но не думал, что между пломбой и зимней курткой. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Один факт. Пятница сегодня. Пятница — день счастливый, день прекрасный, день успешный, день замечательный, день вкусный, конечно же. Ну, может быть, у вас не сегодня вечером это все случится, может быть, вы на завтра планируете. Но, тем не менее, у нас здесь с погодой нам очень хорошо везет в Москве. Завтра и послезавтра 22-23, без осадков, хорошая погода для того, чтобы пойти прогуляться, может быть, даже искупаться уже. Ну, такая жара, уже вода нагрелась. Ну и, конечно же, шашлыки.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы, пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
11: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
12: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы. Доброе утречко! Бесит то, что когда ты сидишь на рыбалке, у товарища клюет, а у тебя нет. С уважением, Михаил Смирнов, поселок Оленина. Я вообще не знал, что у Оленина есть свой поселок.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле вновь опровергли сообщение о конкретных сроках окончания СВО. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в комментарии агентству Bloomberg. В начале апреля Песков также отверг рассуждение о некоем дедлайне. По словам представителя Кремля, Москва неоднократно говорила, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не устанавливала. К другим новостям. В России предложили изменить правила надзора за бизнесом и в обязательных профилактических визитах задействовать уполномоченных по защите прав предпринимателей. Такие поправки в Госдуму внесла группа сенаторов, пишет «Парламентская газета». В то же время предлагается ужесточить контроль за строительными компаниями, которые возводят жилье по договорам стройподряда. Согласно инициативе, контролировать их деятельность будут также и региональные власти. Названа средняя цена школьного выпускного. Для девятиклассника подготовка к празднику обойдется в 35 тысяч рублей, для одиннадцатиклассника в 45 тысяч. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Таковы данные опроса, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Каждый восьмой родитель, 12%, сообщил, что девятые классы в этом году не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше – 7%. В завершение о футболе. Московская «Динамо» объявила об уходе главного тренера. У Ролана Гусева в конце мая закончится контракт, который продлен не будет, сообщает пресс-служба команды. Гусев возглавил «Динамовцев» в конце прошлого года после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева клуб выиграл 8 матчей из 15, трижды проиграл и занял в чемпионате России по футболу 7-е место. Кроме этого, «Динамовцы» стали финалистами Кубка страны, но не сумели выйти в суперфинал. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Знаю, что многие сегодня будут играть в снегири, улетят с работы и не поймаешь. Да каждый уже хочет, конечно же, пораньше бы сбежать. Да, как говорится, я желаю вам найти повод, вот знаете, такую классную отмазку, в которую поверит ваш начальник и отпустит вас пораньше. И вы такие довольные, без пробок доберетесь до того места, где проведете ближайшие классные майские выходные. 13.07 в столице, всем хорошего дня, пятница сегодня, долгожданная, любимая, 22-й майский день в разгаре.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
10: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
11: Да, а в чем дело?
10: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
12: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Соберите!

0: madagascar.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
3: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
2: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы. Я понимаю, что мы тоже не без греха, но такого праздника нет.
3: Ну, конечно. Я видел, как ты выщипываешь волосы из носа.
2: О! Что? Дима, что ты такое вообще говоришь про меня?
4: Ну, ладно, скажи.

жизни. В жизни группы «Руки вверх» однажды появился Сергей Жуков. И действительно, и песня же получилась. Помните «Полечу за тобой»? Она называется. А сегодня у нас на русском радио день «Руки вверх». Сегодня мы отмечаем не только 30-летие группы «Руки вверх», но и юбилей Сергея Жукова. Сереж, мы тебя еще раз поздравляем. И сегодня весь день в эфире русского радио самые крутые песни любимой группы с эксклюзивными комментариями самого Сергея. И уже не за горами история про песню «Прости». Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
17: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Ура! Премия!
20: И мне пришла.
19: И мне.
21: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
20: О, да.
22: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
23: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Прости».
1: Песня «Прости» родилась в тот момент, когда количество гастролей у нас было настолько неимоверным, что мы практически не отличали один город от другого. Вот честно, мы могли работать бесконечно, и порой вот просыпаешься где-либо и говоришь: «Так, а что это за город?» Гастролей было так много, и в тот момент, естественно, каждый думал, ну, не только о работе, но еще и о родных, близких, которые тебя практически не видят. Естественно, у меня подрастала дочка, я очень переживал, часто звонил, пытался как можно максимально больше времени быть на связи, но с гастрольным графиком, конечно, это было трудно. Поэтому родились первые строчки «Тяжело быть моей женою». Ну, это вот как исповедь человека, который и правда так считает. Артисты вообще сложные натуры, а уж то, что они очень часто отсутствуют, но и находятся в разъездах, конечно, знает все. Поэтому все понимали, что вот Сережа, это артист, он тоже дарит людям счастье, радость, много гастролирует, но все равно дома ждут и скучают родные люди. Поэтому это тяжело, тяжело быть моей женой, и это и продолжает работать и сейчас, когда у меня уже 5 детей, но я стараюсь сейчас ведь почаще своей любимой семьей. А песня «Прости» так и осталась напоминанием о больших гастрольных турах.
0: Группа «Руки вверх».

Я помню, был момент, когда тяжело. Тяжело было Сергею Жукову поверить, что на группу «Руки вверх» придет целый стадион. Самый большой в Москве, самая большая концертная площадка, стадион «Лужники». А был такой момент. Я помню, наш общий друг к Сергею обратился, говорит, давай сделаем концерт «Руки вверх» в «Лужниках». Говорит, да ты что, сказал Сергей. Говорит, ну кто придет? Ну как, мы не соберем «Лужники». Подумал тогда Сергей, собрали одни, вторые, третьи. Потом, помните, в прошлом году вообще было 5 концертов подряд. В этом году 2 дня в Лужниках будет концерт при поддержке Русского радио. Я уверен, что опять полные Лужники соберутся, Сереж, поэтому мы уже готовимся, настраиваемся на твои будущие концерты, потому что в этом году у группы «Руки вверх» большой, такой огромный стадионный тур.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
17: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
20: Деньги не вес. Лишними быть не могут. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

намечается стол заказов на русском радио. Скоро, уже скоро, минут через 20 будем передавать приветы, поздравления. Желать вам всего хорошего. Кого-то поздравлять с шашлыками, кого-то с окончанием рабочей недели, а кого-то с юбилеем, как Сергея Жукова, который сегодня отмечает свои 50.

0: Реклама на русском.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57 42 42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
8: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
7: Новая школа. 26-16-16.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Мобильное приложение русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали атаку ВСУ на колледж в ЛНР чудовищным преступлением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что удар был нанесен по образовательному учреждению, где находятся дети. Сейчас главное разгрести завалы и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, заключил представитель Кремля. Минувшей ночью был атакован учебный корпус и общежитие колледжа в городе Старобельске. В момент удара там находились 86 детей, есть погибшие. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 39 человек. Госдума приняла почти 170 законов для поддержки участников СВО. Только на прошлой неделе депутаты рассмотрели 4 инициативы в этой сфере, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В минувшую среду депутаты, в числе прочего, одобрили списание долгов бойцам СВО. Новая льгота коснется тех, кто подписал контракт с Минобороны с 1 мая этого года. Им спишут долги на сумму до 10 миллионов рублей, долги уже перешедшие в стадию судебного взыскания. В Москве подвели итоги российского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвастартап-2026». Организатор слета – Всероссийское общество инвалидов. 27 финалистов конкурса из 16 регионов страны презентовали коммерческие проекты, лучшие из которых получили финансирование. Обладателем гран-при стал Дмитрий Сычев из Хабаровского края. Он презентовал работу для людей с тяжелыми нейрофизиологическими осложнениями. Ну и последняя названа сумма призовых, которые стоят на кону суперфинала Кубка России по футболу. Победитель получит 113 миллионов рублей, проигравшей команде достанется 37 миллионов. В суперфинале Кубка встретятся московский «Спартак» и футбольный клуб «Краснодар». Матч пройдет в это воскресенье в московских Лужниках. Стадион вмещает почти 85 тысяч зрителей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А вот и стол заказов. Пятничный, дневной, русскородийный. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших посланий. Присылайте ваши сообщения на наши мессенджеры. Они работают. Номер 916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. 22 мая, напоминаю, сегодня. Вспоминайте, кто из ваших друзей сегодня что-то отмечает. И присылайте сюда ваши сообщения. И не забудьте подписаться. Вот как это Лена Волгина сделала. Здесь коллективное поздравление, я к нему тоже присоединяюсь. Позвольте, я прям с него и начну, потому что здесь и народные, и заслуженные артисты, и большие друзья русского радио поздравляют прекрасную, очаровательную Анечку Спрогис сегодня с днем рождения. А это, во-первых, Березин Владимир Александрович, это Денис Майданов, это Андрей Мухачев, это Аечка из группы «Город 312» и многие-многие-многие другие артисты Анечку обожают, потому что Аня потрясающий, великолепный человек, утонченная, очень-очень обаятельная и прекрасный, замечательный, верный друг. Анют, мы поздравляем тебя с днем рождения. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. Ну, а кое-кто в понедельник ждет особенной встречи. Так что подмигивает. И угадайте, кто Ань, да, из этих перечисленных людей. И прекрасно вам сегодня отметить день рождения. И, конечно же, встретиться с любимыми артистами в понедельник. Все, у кого сегодня день рождения, Русское радио вас поздравляет.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, прилетевшие к нам сюда, на русское радио, вот они. Здравствуйте, прошу, передайте, пожалуйста, огромнейший привет и поздравления от нас тоже для Сергея Жукова с его юбилеем. Да, сегодня вся страна поздравляет, и сегодня будем продолжать поздравлять еще сегодня в течение дня. Поздравляю мою любимую жену Екатерину Аржанову с днем рождения, желаю ей любви, счастья, всего самого наилучшего. Я тебя очень сильно люблю, муж Иван подписался. Евгений пишет нам, передаю привет самой красивой девушке Настеньке, это в Нижневартовск. Лёлька пишет, передаю привет Шохиной Ирине. Иришка, улыбнись, жара скоро пройдет. Андрей передает привет Марине и желает хороших выходных. Мария передает приветик девочкам в отдел питания. Поздравляю с пятницей. И Русик, Лили и Крис, хороших вам выходных. Привет, Русское радио, Матвеева Людмила Геннадьевна. Я тебя очень люблю. Ты самая лучшая на свете. Всегда буду рядом и буду идти за тобой. От Игоря это сообщение. Елена пишет нам, передайте, пожалуйста, в Электросталь. Привет, еще пару часиков работы. И я в О.
0: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
3: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
4: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
5: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
6: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
5: Новая школа. 26-16-16.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
9: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
11: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога.
10: Русское радио.

Куни, Греско, Анастасию с днем рождения. Желаю ей здоровья, любви и счастья. Пусть тебя окружают близкие люди, а все плохое обходит стороной. И пусть каждый день будет наполнен маленькими радостями. Это от старших сестер Елены, Светланы и Любови. Русское радио, коллегу Юлечку поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, улыбок и света. Пусть все будет хорошо. В Ташкент летает сообщение. Привет, Русское радио. Для моего любимого Егора желаю ему счастья, любви, здоровья от девушки Василисы. Привет коллективу бухгалтерии «Готика». Мы поздравляем с юбилеем Топалову Ольгу. Наша дорогая очаровательная, мы поздравляем тебя с твоим маленьким юбилеем. Оставайся такой же сногсшибательной, лучезарной и светись от счастья каждый день. От Ирины это сообщение. Привет удивительной деревне Мандраги, особенно бухгалтерии. Пусть пятничный день принесет массу положительных эмоций. Русское радио. Пожалуйста, Андрюшке, сегодня пятница. Сдерживай свои обещания. С пятницы тебя. Хорошего дня, хорошего настроения. И позвони мне. Хочу услышать твой голос и поговорить с тобой. Хочу увидеть тебя, люблю тебя и жду. Ну, конечно же, скучаю. Скучаю по твоим глазам. Жена подписалась. И привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Силкину Василию в Самару из солнечного Чирчика. С наилучшими пожеланиями ждем в гости твой племянник Штенки.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Из Иваново передаю привет всем лихачатовцам огромный. Передайте, пожалуйста, от Тамары. Так, дальше. Привет, Русское радио. Здесь у Насти день рождения. Настя друзей благодарит. Любимые мои Леся и Иван Мухины, Светик Фролова, Юленька Мустафаева, спасибо за то, что поделились со мной частичкой вашего сердца. Спасибо за прекрасные слова и эмоции, которыми вы делитесь со мной каждый день. Вы мои особенные человеки в моей жизни. Ваше пожелание, полное оптимизма и веры в мои силы, вдохновляет меня на новые свершения. Вас благодарит Анастасия, ну и Настя вас тоже от Русского радио. С днем рождения! Привет, поздравляю нашу младшую сестренку Настеньку, пожалуйста, от Светика сообщение. Привет отправляется в Таганрог моим заскучавшим коллегам в 16-й кабинет. Улыбнитесь, девчонки, скоро домой, пишет Катя. Привет передаю удивительной нашей любимой Оксане Петровне в 16-й кабинетик, пожалуйста, на второй этаж, любим. Дальше поздравляем своих коллег из КЦСО Новодвинска с окончанием рабочей недели. Мы много трудились, пора отдохнуть, желаю приятных выходных, но о себе побольше радостных моментов и солнечных дней, написала Елена. Так, еще давайте на любимую доченьку Гулевскую Танечку с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, верных и преданных друзей, любви и счастья. Любящие родители подписались. Так, в Дублин международный привет отправляется любимому мужу Валерочке. Зайка, сейчас доработаем и домой на выходные. Люблю тебя. Это жена Лили написала сообщение. Им передаю привет девочкам в отдел питания. Поздравляю вас с пятницей. И Русик, Лили и Крис, хороших вам выходных.

0: Русском радио «Стол заказов». В день юбилея Сергея Жукова на Русском радио «День руки вверх». Песня «Стоят подружки».
1: Эта песня написана в те времена, когда мы еще могли с Лешкой Потехиным ездить на метро. Потому что тогда еще вышел только первый альбом, на котором не было наших лиц, и поэтому нас никто не узнавал, и мы могли спокойно заходить в магазины, в метро, ездить на общественном транспорте. Это сейчас нам недоступны такие обычные человеческие опции, к сожалению. Но тогда мы передвигались на метро, и очень часто у выхода с метро всегда стояли большие компании девчонок. Ну, кто-то встречался там, чтобы поехать куда-то, кто-то назначал там свидание и так далее. В этом всегда было интересно наблюдать, и порой даже мы иногда и знакомились с девчонками, да, у метрополитена. Отсюда и родились строчки «Стоят девчонки, юбки по колено, у перехода метрополитена». А дальше уже фантазия. Естественно, дальше уже вступала артиллерия в лице Лёши Потехина, обаяние в лице Сергея Жукова. И дальше уже мы знакомились, и эти летние дни становились еще веселее, еще лучше. Тогда еще песни не было, но когда песня появилась, вышел уже второй альбом, появились наши лица, и мы уже перестали ездить в метрополитене.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Фирсову Сергею из Москвы большой привет и хорошего окончания трудовой недели желаем. Русское радио, пожалуйста, Танюшке Соколовой и всему Фудсити. Привет, обожаю тебя, скоро будем вместе. Начинай паковать чемодан от Катюшки Зуевой из Беларуси. Этот привет. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, поздравьте крестника Никласа с днюшкой. Желаем ему здоровья и всего хорошего от Алекса и всех родственников. Спасибо огромное. И от котика Михея тоже поздравления. Привет, Матвеевой Людмиле Геннадьевне. Я тебя очень люблю, пишет Игорь. Ты самая лучшая на свете. Я всегда буду рядом и буду идти за тобой. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, от Кирилла сообщение из Казани. Это передаю привет родным маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу. Поздравляю своих родителей. Так, еще Сергея Жукова тоже, кстати, вот Кирилл поздравляет. Так, что еще здесь у вас? Всем желаем счастья, здоровья и побольше счастливых моментов в жизни. Любовь поздравляет Настеньку с днем рождения. Ирина пишет нам. Передайте, пожалуйста, Алексею Лебедеву. Он сейчас в командировке. Привет, я тебя очень люблю и жду. Твоя Иришка.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вармавир. Сармавир, сыночек у нас, да? Есть такая поговорка. В город Армавир, семья Иващенко, поздравляем дорогого нам учителя по скрипке в Армавире с окончанием учебного года. Это учитель Дубовицкая Людмила Григорьевна. Спасибо за ее труд, она большая умница. Здоровья ей, здоровья, еще раз здоровья. Мы посылаем низкий поклон за дочь. Людмила Григорьевна, мы вас очень любим и ценим. Русское радио, поздравьте нашу мамочку Федотову Ольгу из Белгорода. Ей сегодня 70 лет. Мамуля, мы тебя очень сильно любим. Поздравляю с днем рождения Анастасию Уколову. Желаю счастья, здоровья, любви, успеха во всем. Пусть каждый день приносит тебе радость и творческое вдохновение. Обнимаем, целуем от Юлечки из Липецка. Привет, Русское радио. Мне 12 лет. Зовут меня Настя. И я хочу пожелать моей маме всего самого наилучшего. Пусть она будет всегда самой счастливой. Ой, Настенька, вам тоже привет. Спасибо, что нас слушаете. Привет и поздравления с юбилеем для моей дорогой подруги Елене Быковой. Леночка, праздничного тебе настроения. Много цветов и много ярких впечатлений. Будь всегда здоровой, счастливой. Люблю тебя. Это Ирина из Курска прислала сообщение. А я еще Ивану Соловьеву на дачу передам сообщение. Такой, знаете, нехороший человек, ну, в кавычках, конечно же, присылает мне фотографии, как у него там красиво, как у него там мангал, как он вкусно готовит. Привет тебе, наш дорогой Иван Соловьев. Хороших тебе шашлыков, приятных тебе гостей. И ждем в понедельник в эфире.
0: Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Для деловых и занятых.
10: Для экономных.
11: Для заботящихся о своем здоровье.
9: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
12: АО «Эльба», Угарин, 125-440-300-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
13: Тучи – это недовольные жизнью облака.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд начал пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям, которым ранее не одобрили выплаты из-за небольшого превышения дохода. Заново подавать заявление родителям не придется, поддержку назначат автоматически. С 22 мая в России начали действовать обновленные правила оформления единого пособия для семей с детьми. Теперь многодетные родители смогут сохранить право на помощь даже в случае небольшого роста заработка. Продлить меру поддержки получится, если доход оказался выше установленного порога не более чем на 10%. Центробанк в ближайшие 5 лет втрое повысит минимальные требования к капиталу банков. У организаций с универсальной лицензией показатель вырастет до 3 миллиардов рублей, с базовой до 1 миллиарда. В течение 5-летнего переходного периода банки должны будут либо докапитализироваться, либо сменить лицензию на ту, которая соответствует размеру их капитала. Последний раз требования к капиталу кредитных организаций менялись в 2018 году. 23 мая на Ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. Последняя на Солнце начала увеличиваться активность. Причиной стали гигантские пятна, которые приближаются к видимой стороне звезды и уже влияют на космическую погоду, сообщает Институт космических исследований. Там отметили, что геомагнитная обстановка пока остается спокойной. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Здесь вместе с вами. Привет, привет, привет всем и каждому. У меня сегодня счастливый день. Я сегодня весь день вместе с вами. Для меня это истинное счастье. Всем и каждому привет. Наш пятничный, русскородийный, семейный, добрый, позитивный. И пусть у вас у всех все будет хорошо. Максим открывает этот час на русском.

0: Реклама на русском.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6, телефон 580141. Партнеры «Спаукингу Страх», ООО «СК Согласие» и другие.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
7: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
8: Да, а в чем дело?
7: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
9: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Соберите новые.

0: есть ограничения.
1: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Любимая.

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Ну, если совсем уж туго идет дело, я могу вызвать специально обученных людей.
4: Да. Угу.
3: Да, придется. Но я же на русском радио работаю.
4: Конечно.
3: Я зарабатываю
5: Можешь
3: миллионы.
5: Можешь себе позволить.
3: Могу
5: Можешь
3: себе позволить.
5: Да?
4: Чего, и что? Привет этим самым миллионам, которые нас слушают.
3: Которые нас дорогие миллионы.
5: Из этих дорогих миллионов.

0: красиво.
1: Пусть у вас все будет красиво. Пусть вот этот маринад у вас будет так красиво. Пусть ваш шашлычок этот будет так красиво. Пусть полянка накрыта так красиво. Вы такие пусть будете красивые. И самое главное, счастливые, довольные. Всех с прекрасной.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва.

0: ОБРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Я не отдам тебя никому».
1: Знаете, мы можем среди тысяч людей быть абсолютно одинокими, абсолютно. И наоборот, когда нужно одному побыть, чтобы никого не было, то есть всегда кого-то рядом не хватает. Ну, в общем, эта песня про это. У нас очень душевная страна. У нас люди, если плачут, то навзрыд. Если переживают, то так, чтобы душа разорвалась. Если баянка, говорится, то в клочья. У нас вот полутонов нет, мы честные, мы за душу. И вот, ну как раньше учили нас наши, не знаю, деды, прадеды, не говори женщине, что любишь. Любишь, а то привыкнет. Разок сказал, хватит, поженились, все, давай на кухню. Такие какие-то дедовские постулаты, вроде как мужчина, ну, не должен быть подкаблучник и все прочее. Вы знаете, вдруг тут появляется Жуков и говорит: солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Подойди ко мне поближе, дай твою руку, вытри мои слезы. Такого никогда не было до этого, и поэтому, мне кажется, вот эта простая и очень добрая история песни «Я не отдам тебя никому» вывела группу «Рокерш» на другой уровень. Многие поняли, что можно не скрывать свои чувства, особенно мужчины, и можно говорить о них открыто, честно, если по-настоящему любишь. А любовь – это страшная сила.
0: Группа «Руки вверх». «Я не отдам тебя никому».

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе никому.
1: Вот заканчивается песня, и весь стадион такой: у-у-у, и аплодисменты, и крики, свисты. И так это будет уже через неделю. Начнется у Сергея Жукова сегодня юбилей. 50 лет отмечает наш любимый солист группы «Руки вверх». Ну а сама группа в этом году отмечает 30-летие. И не просто отмечает, а большим-большим туром по всей практически стране. По стадионам, по самым большим концертным площадкам проедется группа «Руки вверх». И при поддержке «Русского радио» в Москве летом будет два огромнейших концерта в Лужниках. Сереж, мы тебя искренне поздравляем с этим событием. Это действительно событие в жизни, да? Вот стадионные такие огромные концерты. Большой-большой тур. И, конечно же, с сегодняшним днем, с днем твоего рождения, с юбилеем. От всех от нас, от Русского радио, от всех твоих поклонников, миллионов людей по всему миру. И сегодня у нас на Русском радио день «Руки вверх». Сегодня в течение дня мы слушаем самые яркие хиты, самые любимые песни группы «Руки вверх» с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова к каждой песне. Через час мы узнаем что-то интересное про песню «Полечу за тобой».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. Сегодня на Русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Сегодня «День руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: ОК представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Ура, премия!
16: И мне пришла.
5: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
16: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, в сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: я представляю, те, кто сейчас на дачах, действительно, говорят, так, давай, это вот тут и здесь, и здесь, и здесь, не уступим даже метра, все засеем, все посадим и все украсим. Те, кто уже на дачах, вам привет, те, кто стоит в пробках, чтобы добраться до дачи, вам легкости.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как ей не убежать нам от судьбы.

0: Предложение срочно.
1: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
7: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Русские перцы. Над Москвой же тоже были такие рейсы.
3: Ну, были, да.
2: То есть ты взлетаешь в Домодедово и там же и садишься.
1: Слушайте, а не знаю, будут просто на авиастимулятор сходить? Мне кажется, это гораздо...
3: Симулятор, Занька. Авиастимулятор — это немножко другая вещь.
1: Извините.
3: Это пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Все будет хорошо.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Суд постановил изъять у супруги председателя комитета Ивановской области по труду Романа Соловьева земельный участок. Надел был предоставлен в обход общей очереди. Были проигнорированы интересы более 1000 других многодетных семей. Соловьевым в приоритетном порядке бесплатно выделили участок площадью 800 квадратных метров недалеко от города в деревне Говядово. По решению Фемиды все постановления о предоставлении земли признаны незаконными, участок изъят. Напомню, в начале года в Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей. Выяснилось, что соцзащита давала хорошие участки чиновникам, судьям и правоохранителям в обход очереди. Более 20 молодых семей в Ивановской области оформили в этом году региональный студенческий капитал в 1 000 000 рублей. С помощью выплаты 10 семей приобрели жилье, еще 11 решили направить деньги на ежемесячную выплату маме до достижения малышом возраста 3 лет. Областные власти также напоминают, что в нашем регионе будущим мамам-студенткам полагается региональная выплата 200 тысяч, а если семья снимает жилье, то при рождении ребенка ей компенсируют стоимость аренды. В Ивановской области в разгаре весенние полевые работы. Лидером посевной кампании является Гаврилово-Посадский район. Как отметили в правительстве, на полях сейчас много влаги, но в ближайшее время аграрии смогут набрать темп и провести сев в оптимальные агротехнологические сроки. Для развития производства сельхозпредприятия региона пользуются льготами, в их числе субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых культур и приобретение сельхозтехники, а также поддержка производства молока и племенного животноводства. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Но я здесь еще целый час пробуду вместе с вами. Так здорово, так хорошо. Желаю кому-то уже пятничного вечера. Где-то уже даже ночь наступила. Привет, где вы ни находились. Это Русское радио, ваше любимое, ваше родное. И здесь ваши самые-самые обожаемые артисты. Никита и Дима Билан прямо сейчас на Русском радио. Впереди Ирина Дубцова, Елена Север и, конечно же, что-то от руки вверх.

0: Реклама на русском.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
3: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Соберите.

0: audi.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
2: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Вау! Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
3: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
4: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
5: Помните вкус настоящего кваса. Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
7: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так слушайте.
9: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
8: Только лучшее.

0: хорошее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Я понимаю, что мы тоже не без греха, но такого праздника нет.
3: Ну, конечно. Я видел, как ты выщипываешь волосы из носа.
2: О! Что? Дима, что ты такое вообще говоришь про меня?
4: Ну, ладно,

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Полечу за тобою».
1: Дело в том, что это одна из моих любимых песен. Причем и всей группе она тоже очень нравится. И мне кажется, она как-то незаслуженно, что ли, в свое время прошла мимо. Ну, то есть, ее, конечно, любили, она, безусловно, была тоже хитом, но не настолько большим, как «Крошка» или там «Алешка». Поэтому она просто вышла в альбоме и была просто хорошей песней. А это обидно и грустно. Поэтому вышел там следующий альбом, на нем были тоже многие хиты, и мы уже перестали петь песню «Полечу за тобой» на концертах. И вот просто все время не отпускало желание снова эту песню вернуть в программу, вспомнить ее, вдохнуть в нее новую жизнь. Желание сделать эту песню еще раз и еще лучше не покидало меня. Поэтому родилась идея сделать ее с кем-то, кто тоже сейчас, в данный момент, лидер мнений, и таковой оказалась группа Arctic Ice. И это получилась безумная, неимоверно красивая история, которая сразу же залетела во все чарты. И это уже было второе рождение песни. Хотя, забегая вперед, скажу вам, что потом было еще и третье рождение песни, но это уже было позже, спустя много-много лет, поэтому мне кажется, что песня «Полечу за тобой» — это единственная песня, к которой мы возвращались несколько раз. И каждый раз снова и снова она становилась популярной.
0: Группа «Руки вверх». «Полечу за тобою».

Кстати, под дождем концерты, вот такие большие стадионные, они еще лучше. Вот когда они больше запоминаются, в них как-то больше эмоций. Так что если вы вдруг пойдете на большой стадионный концерт, вот группа «Руки вверх» сейчас начнется, вот через неделю большой тур по стране, и будет дождь, пусть он вас не пугает, потому что такие концерты, правда, они западают в сердце на всю-всю-всю жизнь. Спасибо группе «Руки вверх», 30 лет нас радует, и еще столько же, а то и больше. Будьте, пожалуйста, вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люле Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: А теперь коротко о главном. У главного все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

знаю, я как раз планирую побегать и по ручьям, и, может быть, по берегу реки, и по травке, и насладиться шашлыками, и фестивалями, и прогулками по городу, и за городом в том числе. В общем, планы вот такие. Главное, все успеть сделать. Меня зовут Дмитрий Оленин. Дамы и господа, спасибо, что были весь день сегодня вместе со мной. Пора мне откланяться и уступить это место Алене Бородиной, потому что сегодня пятница, сегодня подводим музыкальные итоги недели. Главный хит-парад страны «Золотой граммофон» начнется буквально через несколько минут. Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 21 градуса выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
7: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны. Он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
6: Новая школа. 26-16-16.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы! Здорово, замечательно!
4: Здорово, вкусненькие мои, сладкие мои!
3: Здорово всем,
4: просыпайтесь,
3: ребята.
4: Улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
2: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию Русского радио, но пока мы без него...
5: Давай распечатаем его фотку и...
2: А зачем ты ему микрофон вообще включил?
5: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ обсуждает с Минцифрой включение всех банков в белые списки ресурсов, которые работают при отключении мобильного интернета. Также, как пишет информационное агентство РИА Гном, в перечень попадут все крупные страховщики. Однако добавлять финансовые организации в белые списки будут постепенно из-за технологических сложностей. Сейчас выше 120 сервисов входят в перечень, Минцифры его регулярно обновляет. В Россельхознадзоре обнаружили проблемы с поставками овощей и фруктов из Армении. Туда отправили специалистов ведомства, чтобы провести инспекцию. По результатам анализа российские власти примут решение. Ранее ввели ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре заявили о сотнях нарушений. В свою очередь, армянские власти назвали такую ситуацию рабочей и пояснили, что это обычная практика внутри Евразийского экономического союза. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов Академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь, это продолжение фундаментальных исследований в области наук об образовании и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента Академии должно утвердить правительство России. Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером. По данным агентства Bloomberg, основную часть дохода восьмикратного обладателя золотого мяча составляют зарплаты и бонусные выплаты. Кроме этого, аргентинец получает деньги от спонсорских контрактов. Ранее стало известно, что состояние португальца Криштиану Роналду достигло почти полутора миллиардов долларов. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Обожаю наши с вами встречи по пятницам. Никакого дресс-кода. Можно в пижаме, можно с чаем, можно с разными мыслями и ожиданиями. Главное, нужны вы и любой гаджет, который способен поймать русское радио. Меня зовут Алена Бородина. Я с нескрываемым удовольствием приветствую всех и каждого, кто рабочую неделю провожает в компании любимой радиостанции. Начинается «Золотой граммофон». Впереди два часа, наполненных исключительно лучшими песнями этого мая. Стало быть, есть смысл делать погромче и сесть поближе к приемнику. Мы начинаем. Нашу двадцатку сегодня покидает сразу три бесспорных хита. «А студио» — «Она не виновата», «Помню Джонни» и «Полароиды» группы «Винтаж». Стало быть, в чарте три новинки. Одна из них открывает сегодня «Золотой граммофон». Лариса Долина, «Последняя прощай».

Лариса Долина сегодня открыла двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали ее новую песню «Последнее прощай». У песни, кстати, есть все шансы на успех. Впрочем, Лариса Александровна сама знак качества уже много-много лет, поэтому все будет хорошо. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Я спешу напомнить о том, как продвигать ваших любимых артистов в золотом граммофоне. Нужно зайти к нам на сайт rusradio.ru и проголосовать за песню, которая пришлась вам по душе. Все просто. Она ждет 19-я строчка золотого граммофона. Здесь группа «Бис», «Еще не поздно».

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
11: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Dorso Club». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Dorso Club», Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
12: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
13: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
14: Да, а в чем дело?
13: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
15: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: Русское радио. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Радио «Золотой граммофон».
1: Золотой граммофон.
2: С вами Русское радио, майский выпуск хит-парада «Золотой граммофон». Мы не так давно начали наш путь к вершине чарта, прямо по курсу 18 место. Давайте я вам расскажу, кто здесь обосновался. А здесь сегодня, благодаря вашим стараниям и поддержке, расположилась Анна Семенович. Еще одна новинка в хит-параде — песня «Если станет грустно».
0: Номер 18.

наслаждаться пока еще весенними хитами русского радио. На 17-м месте нас встречает артист, который готов к летнему сезону. Он уже купил надувной матрас, ласты, солнцезащитный крем и акваланг. Встречайте, Александр Панайотов.

0: на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
2: Снова не повезло.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство, да.

0: слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
1: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Для ремонта в детской я находка века. Потому что я эко, эко, эко.
6: Тот самый линолеум зайдет и вам.
7: Таркет. Респекты по всем параметрам.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба. Не тот метаболизм. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: альбом.
1: С вами Русское радио, двадцатка главных хитов нашего эфира. Вместе мы не только наслаждаемся лучшими песнями уходящей весны, мы создаем музыкальную историю. И прямо сейчас нас ждет еще одна страничка увесистой золотой энциклопедии Русского радио. На 16-м месте еще одна новинка недели. Честно говоря, я ждала, когда эта песня появится в золотом граммофоне. Вот она здесь. Ирина Дубцова, «Память».

память, прекрати мне спамить. Шикарный образ от Ирины Дубцовой, которая сегодня разукрасила своими воспоминаниями 16-ю строчку главного хит-парада страны. Ну, слушайте, действительно, память умудряется нам иногда подкидывать такие битые файлы, от которых очень трудно избавиться. Предлагаю переходить на светлую сторону и начинать управлять своими воспоминаниями. Прямо сейчас устройтесь поудобнее и вспомните какой-нибудь приятный эпизод лета 2025 года. Отлично, у вас неплохо получается. И пофантазируйте. А что из приятного вы можете повторить в самое ближайшее время? И пока вы вспоминаете, я представлю вам следующий трек. 15-е место золотого граммофона Валерия «Возьми мою любовь».

На 15-м месте золотого граммофона Валерия со своим бескорыстным предложением «Возьми мою любовь». А мы с вами сейчас тоже безвозмездно, что значит даром, поздравим именинников этой недели. 18 мая родилась певица Сандра. Это для людей моего поколения была, между прочим, культовая певица. 19 числа поздравления принимали музыкант проекта «Филатов энд Кэрос» Алексей Осокин, он же Кэрос, и моя любимица Ева Польна. 20 числа родился актер Гоша Куценко, певица Шер, певец Шура, также наша любимая Наталья Подольская. 21 мая отмечала день рождения ведущая хит-парада «Золотой граммофон» на русском радио Алена Бородина, то есть я. Можете поздравлять. 22 мая родился лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. 23-го актриса телеведущая Лариса Гузеева, а также диджей Смэш. Если вы на этой неделе попали в список именинников, значит, что мы вас любим и искренне желаем вам всего самого потрясающего. Песня в подарок от красавца Артура Пирожкова.

Самый красивый, по своему собственному мнению, артист в российском шоу-бизнесе Артур Пирожков сегодня украсил 14 место золотого граммофона. И даже спорить не буду. Здесь все заблестело, заискрило, засияло, как будто на подтанцовке себе Артур взял девушек из группы «Блестящие». Так, ну а мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями русского радио. Впереди 13-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь уже расстелена красная дорожка по случаю выхода в свет Александры Воробьевой. Слушаем хит «Взгляды». Номер 3.

0: русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1121920000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.
14: На русском радио «Золотой граммофон».
15: Золотой граммофон.
16: «Золотой граммофон» в эфире. С вами Алена Бородина и двадцатка лучших песен уходящей весны. Кстати, эта весна не повторится, как и наш хит-парад. В следующую пятницу картина будет совершенно другой. Здесь все традиционно зависит от вашей доброй воли. Детали голосования ищите на нашем сайте rusradio.ru. А пока встречаемся.

На 12-м месте золотого граммофона уверенно расположился Юрий Киселев со своим хитом «Сердце запоет». Ну а мы продолжаем наше ненаучное исследование лучших песен мая 2026 года. Следующую песню я предлагаю нам с вами спеть хором. Уверена, что слова вам хорошо известны. За 12 недель пребывания Ханны в чарте вы их, скорее всего, уже выучили. Итак, если вы еще на работе поете куплет, если вы дома припев, но если русское радио застало вас в дороге, с вас вся песня целиком. «Русская красавица». Вы готовы?

0: все будет хорошо. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 21 градуса выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Где купить вкусный сыр? Конечно, на сырном фестивале. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. Вас ждет настоящий праздник вкуса. Дегустации, мастер-классы, атмосферная музыка и много-много сыра. 30 мая. Сырный фест на набережной Серебряного города. 0+.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
10: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
11: Любимая на русском.
12: Она решила сдаться, натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
12: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
13: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
14: Все будет хорошо.
15: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по общежитию в ЛНР. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметил, что в подобных случаях невозможно ограничиться заявлениями МИДа. Утром украинская армия ударила по общежитию колледжа в Старобельске. В здании находились около 90 человек, шестеро погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, было три волны беспилотников, они били в одно и то же место. В Госдуме отклонили законопроект о праве регионов самостоятельно штрафовать дорожных нарушителей. Газета «Коммерсант» пишет, что такое решение принял Думский комитет по госстроительству. Примерно 10 лет назад правительство предложило передать регионам полномочия без участия ГИБДД фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости и проезд на красный свет. Законопроект тогда прошел первое чтение, но теперь, по мнению депутатов, документ потерял актуальность. В Москве подвели итоги российского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвостартап-2026». Организатор слета – Всероссийское общество инвалидов. 27 финалистов конкурса из 16 регионов страны презентовали коммерческие проекты, лучшие из которых получили финансирование. Обладателем гран-при стал Дмитрий Сычев из Хабаровского края. Он презентовал работу для людей с тяжелыми нейрофизиологическими осложнениями. На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль. Премию завоевала собака Уря из чилийского фильма под названием «Собака». Ленту показали в программе «Двухнедельник режиссеров». Сюжет посвящен женщине, которая живет на отдаленном острове, и однажды там появляется бездомный щенок, который побуждает в ней тоску по материнству. На этом пока все. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости, новости на русском. На русском радио.
2: Конец мая – это такое время, когда лето уже натянуло кроссовки и стоит за дверью. Осталось только зашнуровать и понеслась. Ну а пока еще у нас есть время подготовиться ко встрече с самым удивительным временем года. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». В студии Алена Бородина, и я торжественно приглашаю вас во второй час нашего хит-парада. Впереди 10 распрекрасных песен, лучших песен страны. И мы их обязательно послушаем, как только вспомним расстановку сил часа прошлого.
0: 20.
3: Последнее прощай.
2: Новинка этой недели Лариса Долина. Последнее прощай.
0: 19.
3: Это не любовь, это выживали дни.
2: Бис. Еще не поздно.
0: 18.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Еще одна свежая песня Анны Семенович. Если

0: Песня Ирина Дубцова «Память».
1: 15.
2: Возьми мою любовь.
0: Валерия. Возьми мою любовь.
1: 14.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: Артур Пирожков, как всегда. Красавчик, самый красивый.
1: 13.
0: Александра Воробьева. «Взгляды».
1: 12.
4: Сердце запоет вновь старую песню о первой любви.
0: Юрий Киселев. «Сердце запоет».
1: 11.
5: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
0: Ханна. «Русская красавица».
1: 10 первых.
0: Ну а теперь налегке мы можем продолжить путь к вершине золотого граммофона. Первую десятку открывает Маша Вебер. «Гори».

Любовь – единственное пламя, которое не требует дров. Питается взглядами, улыбками и объятиями. Первую десятку золотого граммофона открыла Маша Вебер. Мы слушали ее хит «Гори». Ну а прямо сейчас я предлагаю переместиться на 9-е место еженедельного хит-парада. Здесь нас уже встречает специалист по подъему выше облаков. Он работает без парашюта, без страховки, а в резюме у него написано: «Никогда не падаю, даже если она не звонит». Это Владимир Пресняков. Встречайте.

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
6: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
5: В офис надо приезжать?
6: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
5: А в субботу?
6: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
10: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Dorso Club». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Dorso Club», Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Я

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: хорошо. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Ну что ж, это...
1: Это вы вообще точно инженер?
2: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
1: Да. Вы нам что-то не договорились.
3: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
2: Ну, ты ж какой красавчик, а?
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Радио «Золотой граммофон».
4: Золотой граммофон.
5: С вами «Русское радио» в студии Алена Бородина. Мы продолжаем разбираться с лучшими песнями нашего эфира. Впереди еще 8 отборных хитов, тех самых, благодаря которым мы запомним март, апрель и май 2026 года. Вот таким. Прямо сейчас нас ждет история о том, что иногда полезно забыть про возраст, статус, ну и вспомнить о том, что ветер в голове и неизвестно откуда выглядывающее детство, в общем-то, полезно для здоровья. Александр Панайотов, Алиса, «Бумажный змей».
0: Номер 8.

с Радио.ру и голосуйте. Впереди 7-е место главного хит-парада страны. Здесь, на завалинке, нас поджидает Алешенька, который, как известно, без Аленушки никуда. Впрочем, и наш хит-парад без Аленушки Бородиной не продолжится. Я здесь, вы на месте. Ну, а следующая певица ждет очереди выступить в эфире Русского радио. Татьяна Куртукова. Эх!

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах.

0: Антенна Т8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Кари. А вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Надеюсь, вы, как и я, получаете удовольствие при мысли о том, что рабочая неделя заканчивается и начинаются выходные. Кстати, для предстоящего уикенда «Русское радио» приготовило отличный саундтрек. Так что пока не пошли титры, придумайте на субботу и воскресенье что-нибудь грандиозное. И пока вы строите планы, для вас споет Согдиана. Шестое место золотого граммофона хит «Позови». Номер 6.

0: «Позови» в лучшей двадцатке русского радио Согдиана. Сегодня она расположилась на 6-м месте золотого граммофона. Ну, а прежде чем мы двинемся дальше, я предлагаю вам вспомнить, какой сегодня день. А сегодня пятница, которую, я знаю, ждали очень многие. Заканчивается рабочая неделя, впереди выходные, которые можно будет провести по своему усмотрению. Кто-то отправится на дачу, кто-то устроит пикник в соседнем парке, кому-то, наконец, удастся выспаться, а кто-то будет зависать с друзьями в каком-нибудь уютном местечке. Куда бы вы ни отправились, берите с собой русское радио. Не прогадайте. Дорогу к лучшей жизни вам готов показать Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер 5.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

У Филиппа Киркорова давно все хорошо, и он делится с нами рецептом счастливой жизни. Ну, а мы с вами перелистываем последние странички этой удивительной весны. Вы спросите меня, чем она привлекательна или примечательна, а я отвечу, каждая весна, которую я встречала в своей жизни, вообще не похожа ни на одну другую. Конечно, так можно сказать про любое время года, но согласитесь, весной в воздухе особенно чувствуется обновление. Поэтому и наша двадцатка недели от недели каждый раз звучит оригинально. Какие-то песни покидают граммофон, прилетают новинки, эти поднимаются в чарте благодаря вашим голосам, другие опускаются, в общем, движуха. Впереди четвертое место золотого граммофона, здесь Сергей Лазарев, «Компасы».

0: Эпосы в главном хит-параде страны Иван Сусанин 21 века Сергей Лазарев. Одному Богу известно, куда он нас с вами заведет в следующий раз. А вот куда переместится его хит, зависит, как всегда, от вас. Детали о голосовании ищите на сайте rusradio.ru. Там все понятно, прозрачно сделано так, чтобы ни один ваш голос не потерялся. Нас ждет призовая тройка золотого граммофона. Три лучшие песни русского радио по версии наших слушателей. Ее открывает мод «Намек на нас».
1: Номер 3.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях. На Амода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
16: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
17: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
18: Купила сверкающий пуховик. Так как только не называли, а? Человек-фольга, светоотражатель. И только мальчик на улице закричал. Какая блестящая женщина. Мальчик. Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
19: На русском радио

0: закрывать дела лету. Но у нас с вами еще есть немного времени, чтобы привести в порядок дела и провести инвентаризацию летних вещей. С вами Русское радио. В студии Алена Бородина. Мы продолжаем исследование главных хитов нашего эфира. Их в золотом граммофоне осталось всего два. И это лучшие песни страны. По крайней мере, так решили наши слушатели. На второй строчке сегодня победительница прошлой недели. Певица, которая ждать умеет, но не любит, потому что знает, жизнь идет здесь и сейчас. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
1: Номер второй.

шаге от первого места сегодня оказалась Мари Краймбрери, которая не ждет у моря погоды и берет все в свои руки. Сегодня хит «Давай не ждать» звучал на втором месте золотого граммофона. А у нас новый лидер. На вершину главного хит-парада страны туманными тропами через тернии к звездам добирался Николай Басков, который точно знает, что нормальные герои всегда идут в обход. Первое место в лучшей двадцатке русского радио у песни «Туманы». Мы Николая поздравляем с победой и слушаем лучшую песню этой недели.

0: Николай Басков сегодня вполне эффектно устроился на первом месте золотого граммофона. Мы слушали его хит «Туманы», который всю следующую неделю будет носить громкое и почетное звание «Лучшая песня русского радио». Николай Басков еще раз с победой в главном хит-параде страны и всего самого наикрутейшего и ему, и всем нашим слушателям. Я, Алена Борзина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся в следующую пятницу. Желаю вам отменных выходных, великолепной погоды, солнечного настроения, добрых новостей, радостных встреч и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 21 градуса выше 0.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
8: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: madagascar.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
3: Если все не так, на твоем пути.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Каждые выходные с 9 до 11. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ заявили о появлении механизма для работы банкоматов без мобильного интернета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что разработкой занимались Минцифры и операторы связи. По ее словам, такая технология позволит решить много проблем, в том числе с платежными терминалами. Также председатель ЦБ отметила, что обсуждают возможность включить все российские банки и страховщиков в белые списки ресурсов, которые работают при отключенном интернете. Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, выросло на четверть. Такой резкий рост по одному предмету наблюдается впервые, заявили в Рособорнадзоре. Предположили, что эта тенденция будет продолжаться. По мнению ведомства, среди причин появления новых рабочих мест и повышения зарплаты по инженерным направлениям. В этом году основной этап единого государственного экзамена стартует 1 июня. Пересдачу назначили на 8 и 9 июля. Минздрав сообщил о росте популярности медицинского туризма в России. В ведомстве заявили газете «Коммерсант», что за 6 лет на лечение приехали 27 миллионов иностранцев. Ежегодный прирост турпотока с целью получить медицинские услуги превышает 20%. Основная часть приезжих – граждане стран СНГ, а также пациенты из Турции, Индии и Китая. Среди самых востребованных направлений – онкология, кардиология и нейрохирургия. Почти треть опрошенных женщин получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. Как пишет газета.ру, четверть участниц исследования рассказали, что их партнеры считают хорошим презентом собственную чистоплотность, например, способность не разбрасывать вещи по квартире. В целом, подарки от мужчин получают только 58% респонденток, лидируют цветы, также в топе рейтинга. Гаджеты, деньги, подарочные сертификаты и путешествия. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
11: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
14: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

кто тебе сказал? Сам Дмитрий Юрьевич продолжает раскачивать поклонников на эмоциональных качелях. Что он делает? Он выкладывает свои неизданные свежие работы. А может быть, не очень свежие, которые там ждали своего часа, но вот до них дошли руки. И просит их оценить подборку и выбрать песню, которая достойна выпуска. Ну, это для истинных поклонников задача непостижимая и неразрешимая, потому что у любимого исполнителя все песни хороши, все нравятся. Что не предложи, то да, вперед, выпускай. В общем, не знаю, бедные поклонники, как вы там голосуете? Свежая пятерка, как раз вот я вижу, у него в социальных сетях доступно, надо зайти тоже. Послушать, проголосовать, так сказать, внести свой вклад в этот нелегкий творческий процесс. У нас легкий пятничный плейлист, скоро группа «Винтаж», скоро «Алсу», «Эмин», певица «Слава», «Мари Краймбри» и многие другие. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу «в самом сердце нашей огромной Родины». Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Ха. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Русском радио «День руки вверх». Песня «Назови его как меня».
1: Ну, это удивительная песня, конечно, потому что все-таки тогда на дворе стояли лихие 90-е, мы часто сталкивались с достаточно криминальным контингентом, и при ближайшем общении оказывалось, что среди наших знакомых есть, ну, кстати, интересные, уникальные люди. Вы знаете, вот привыкли показывать плохих бандитов в кино, ну, такие орки, злые уголовники, а люди, ну, они же люди, они, да, оступившиеся, да, попавшие в такие ситуации, да, что-то там, возможно, укравшие или совершившие какой-то плохой поступок, но жалеют ли они об этом? Ну, конечно. Сломана ли их жизнь? Да. И поэтому захотелось написать историю о том, как человек оступается, попадает куда-то далеко от родных и близких, в закрытое место, и в этот момент дома остается любимая жена, которая к тому же еще и беременна. И он очень хотел бы, чтобы всю свою любовь его любимая женщина дала этому ребенку. Потому что это важно. И вообще дети – это, ну, всегда самая серьезная тема для любого человека, который оступился, потому что, возможно, каждый хотел, чтобы дети были лучше, чем он. Вот поэтому песня и обрела какой-то особый смысл. И клип мы тоже решили сделать немножечко про это, с налетом фантазии о том, как главный герой, это, кстати, был замечательный актер Носик, возвращается домой, идет по рельсам, бежит, спешит, а его ждет заплаканная супруга, которая хранит любовь, хранит его ребенка, а он хочет, чтобы она назвала его его именем. Интересно, кстати, факт, что на следующий год после выхода этой песни в стране был большой всплеск, когда детей называли Сережами. Ну, не знаю, связано ли это с нашей песней, но это, конечно,

Это группа «Винтаж» на русском радио. Полароиды. А я, кстати, нашел дома фотографии, как раз вот на полароид снятые где-то в начале 2000-х. То есть, казалось, там четверть века прошла, но они хранились в темноте. Там как-то вот между книжечками были приложены, и ничего, вполне себе сохранились. Другое смущает, что на этих фотографиях вообще неузнаваемые люди, потому что за 25 лет изменились все, изменилось все, узнать практически никого невозможно. Хорошо это или плохо, не знаю. Это лишь об одном нам говорит, что нужно ценить момент, потому что потом ты будешь смотреть и говоришь, неужели это мы, неужели мы так выглядели, неужели мы это носили, неужели мы это... А это кто, а где эти люди? В общем, радуйтесь жизни, вообще радуйтесь каждой минуте. Вот, например, 19:35 в столице. Пятница. В Москве по-прежнему жаркое, летнее. А я сегодня вернулся, я вот с утра был в городе Великие Луки, а там уже похолодало, друзья. Там уже ливень, дождь, гроза, и все это на нас надвигается. Так что если вы в Москве, радуйтесь, кайфуйте. У нас пока еще лето. Мы приходим.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Мари Краймбри на русском радио. Если устал, ну почему если? Устал 100%. Ну не знаю того человека, который к концу пятничного рабочего процесса говорит: «О, у меня еще полно сил, я, пожалуй, еще и в субботу поработаю, и в воскресенье». Не, ну бывают люди, у которых, конечно, там по 10 ипотек, еще что-то такое. Это уже, конечно, другая частная история. А так, добровольно, чтобы вторую смену или там это... Добровольно, это совсем другая история, да, поэтому отдыхать, отдыхать, еще раз отдыхать как можно быстрее. Если у вас уже это получилось, мы вас поздравляем. Если вы пока еще на низком старте, ну давайте, догоняйте, пожалуйста. Кстати, про старт. Про старт русский, он непременно сегодня будет в 23.00, за час до полуночи. Любители новой русской музыки, обязательно включите приемники. Собираемся здесь, в эфире Русского радио, для того, чтобы оценить новинки и, конечно же, познакомиться с приглашенной молодой артисткой. Впрочем, новинку можно услышать в нашем эфире, не дожидаясь полуночи. Свежая песня о Насте, Дима Билан, через несколько музыкальных минут оценим здесь, в эфире Русского.

коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 21 градуса выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры СПО «Ингусстрах», ООО «СК Согласие» и другие.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ОП!

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Беларуси. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит Совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в kukla.ru. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. В воскресенье в Ивановском парке Степаново состоится фестиваль игры 4D. Это огромная дворовая площадка, где вашим детям разрешат быть собой. Гостей ждут подвижные творческие игры, мастер-классы. Начало в 10 утра, вход свободный.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пятница, столица веселится. Надеемся, у вас выдался тоже не кислый вечер. Если все же кислый, ну, запейте его чаем, будет вместо лимона или текилой. К ней кислое тоже хорошо, особенно по пятницам. Ну, у каждого свой рецепт отдыха, зато русское радио, оно для всех и для каждого. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем огромный привет. Все будет хорошо, вы же знаете.
1: Когда

0: без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
3: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг — легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
2: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
5: Да, а в чем дело?
2: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
6: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210. И в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
8: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
7: Новая школа. 26-16-16.
9: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
11: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
10: Русское радио.
12: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
10: Только любимая.
13: Все прошло, для того это и прошлое, все равно. Я запомню лишь хорошее.
10: Только лучшее.
14: Сейчас веселый свеж, мрачный летит коты.
10: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Русском радио. Взгляды. Слушайте, ну вчера на премии телеканала РУ-ТВ все взгляды были точно прикованы к наряду Александры Воробьевой. На мой взгляд, один из самых удачных по дресс-коду, по концепции образов был именно у нее. Дресс-код премии звучал так. Культурный код России, да, культурный код нашей страны. И вот наряд Александры был как воплощение и сказок, и каких-то легенд о русской княжне, бродинских каких-то напевов, богатырских сказаний. Очень красиво, невероятно. Ну, конечно же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Даже мои восторженные комплименты. Поэтому заходите-ка в наши соцсети, посмотрите на подборку образов. В комментариях справедливо люди пишут, что круче, чем Мидгала. Ну, точно вам говорю, что некоторые артисты просто на 100% выложились и угадали. Так, спасибо всем, кстати, кто вчера блистал на сцене, ну и зрителям, конечно. Я не смог по уважительной причине присутствовать, но знаю, что было грандиозно. Если вас тоже не было, можно наверстать. В соцсетях наших есть и фотки, и видео. Вперед, разглядывайте.

0: С Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Григорий Лепс на русском радио. Я поднимаю руки. Мы сегодня тоже целый день поднимаем руки вверх. Да, все, кто вырос на песне Сергея Жукова и продолжает их любить. Конечно же, отметили, что сегодня у нас на русском радио целый день руки вверх. Повод мощнейший, 30 лет группе и личный юбилей ее бессменного лидера. Поэтому весь день, каждый час в нашем эфире звучат лучшие хиты за всю историю коллектива. Причем играют не только песни. К ним прилагаются уникальные комментарии Сергея Жукова о том, как создавались эти хиты, под которые до сих пор танцует вся страна. И помните, это ведь только разогрев. Потому что впереди масштабный юбилейный тур «Руки вверх», и он уже на подходе, так что готовьте кеды.

0: Жукова на русском радио. День руки вверх. Песня «Плачешь в темноте».
1: Ну, мне кажется, это гимн вообще любого человека на земле. Мужчина, женщина, неважно. Все мы плачем. И мужчины, кстати, тоже должны признаться, что тоже плачут. Это нормально. Я вот на концерте всегда рассказываю историю о том, что когда нам тяжело, когда мы хотим выплакаться, мы забираемся куда-нибудь подальше, в темную комнату, закрываем все двери, садимся в угол, выключаем свет и хотим вот выплакать всю свою боль. Чтобы в этот момент никто не успокаивал, не трогал за плечо, не говорил, да перестань, все будет хорошо. Это не помогает в этот момент. Наоборот, в этот момент нужно побыть одному. Выплакаться, вырыдаться, вот выплеснуть из себя все это. И что самое главное, вот эта аллегория «Плачешь в темноте», потому что потом, когда мы вот наплакались, вытирая слезы, мы открываем дверь из нашей комнаты, темной, то за дверью там свет, там новая жизнь, вернее, ну, может, жизнь-то и не новая, но жизнь, которую ты можешь построить заново, с новыми силами. И вот, мне кажется, песня такая и получилась. И лиричная, и танцевальная в то же время, и рассказывающая о больших чувствах, и о том, что всегда впереди нас ждет свет.
0: Группа «Руки вверх». «Плачешь в темноте».
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока на

артиста с тем, что у него не третий, а уж не сбился со счету, очередной самовар. Он вчера на прошедшей премии телеканала РУ-ТВ получил очередную награду, на этот раз за победу в номинации «Лучший альбом». Его свежий альбом под названием «Счастливые тоже плачут» был удостоен награды. Ну, плачут, конечно, от счастья все поклонники артиста, которые наголосовали ему такую важную, такую нужную победу. Поздравляем его и поздравляем нас. Дело в том, что чем дальше вечер, тем работы становится все, ну, как, знаете, все забывается. Потому что впереди только лучшие планы на выходные. Может быть, кто-то уже куда-то стартанул, сорвался, выехал или уже доехал и уже, ох, как отмечает. Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лиаза. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Лифт. Это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

Новинка на русском. Ирина Дубцова. Память. Вот уж кому пригодится память, так это тем, кому предстоит сдавать 1 июня экзамены. Да, в этом году вот прям в первый день лета первые три или сколько там ЕГЭ сдаются. То есть такая последняя финальная неделька. Ну, говорят, что там перед ЕГЭ не надышишься, но я вам желаю хотя бы выходные переключиться, съездить куда-нибудь отдохнуть, на дачу или просто погулять. И уже финальную неделю терзать свою память, чтобы достойно отстреляться и сдать ЕГЭ. Ну, опять же, на следующей неделе у нас последние звонки 26 мая. Летний каникул начинается с 27-го. Это у тех, у кого не начинается. А кому сдаваться, так им совсем не до каникул будет. Как хорошо, что с вами, мы с вами уже взрослые, правда? У нас и темы другие, и заботы другие. Да, иногда сложнее, но все равно вот эти вот школьные, конечно, здесь еще мало опыта, но столько ответственности. Ух, как вспомню, так вздрогну. Вздрогнем и слушаем дальше. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Заберите новый

0: Памятки. Есть ограничения.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
1: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любим.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Я бы пристроился бы в щелкунчик вот со да. своей мордой, со своей улыбкой.
3: Щелкунчик это сыграть бы смог. Да, у елочки стоял бы все время.
2: У елочки, да, вот. Это же Антон!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Луганской Народной Республике ввели режим ЧС из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Местная администрация заявила, что это необходимо для устранения последствий атаки. Беспилотники попали в студенческое общежитие сегодня утром. В здании находились около 90 человек. Шестеро погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал это терактом, поручил Минобороны подготовить варианты ответа. Минцифры установят максимальный тариф для массовых обзвонов. К ним относятся, например, рекламные звонки. При этом, как пишет газета «Ведомости», госорганы и банки освободят от оплаты. Такую поправку внесут во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. С минувшего сентября граждане имеют право самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. А бизнес для совершения обзвонов должен заключить договор с операторами связи. Академик РАО Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования. Решение принято 21 мая на общем собрании членов академии. После избрания Васильева обозначила ключевые приоритеты работы РАО. В первую очередь это продолжение фундаментальных исследований в области наук об образовании и повышение престижа педагогической науки. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и эффективному использованию кадрового потенциала. Согласно процедуре, кандидатуру избранного президента академии должно утвердить правительство России. Треть опрошенных россиян заявили, что могут неделю продержаться без лишних трат. Четверть готовы терпеть месяц, 5% больше года. По данным ТАСС, две трети респондентов пробовали устраивать себе период без ненужных расходов. Лишними тратами опрошенные считают спонтанные покупки для настроения, доставку еды, перекусы на бегу и кофе на вынос. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Песня для тебя, для меня, да? Помните? А за что? Да ни за что, просто так. Максим В Москве, как в огромной общественной бане сейчас, дикая влажность, при этом очень-очень жарко, но все потому, что гроза на нас надвигается, говорят, что уже где-то льет, уже небо озарено, но, в общем, предупреждали, вы получаете. Если про баню заговорил, значит, главным по шайкам и лейкам по-прежнему я являюсь, меня зовут Максим Привалов, всем привет, всем хорошей музыки. Ее у нас, благо, действительно много, и, кроме того, в следующем часе станет еще больше по вашему велению, потому что грядет вечерний стол заказов в 22:00. Приветы, поздравления и разные приятности. Оставайтесь на русском, все будет.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой и привлечения денег.

0: Автомойка-Центр поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

И песня, и исполнительница с годами только лучше. Правда, Алсу, вчера только что здесь на русском. Как тихо падал дождь. Обожаю вот это вот ощущение засыпать под идущий дождь. Может, даже не тихо, можно даже прям, чтобы барабанил. Особенно, если это где-нибудь за городом. Тишина. Там, я имею в виду, звуков города не слышно, да? Идет дождь. Такой убаюкивающий, умиротворяющий. Думаю, ну спать одно удовольствие. Если у вас такие планы вечерние, вы как раз за город сейчас движетесь, там вас дождик накроет. Приятно, приятно отоспаться, зарядиться уже. Это тоже очень полезно иногда. Вот все мы хотим, значит, КПД там выполнить, перевыполнить. Иногда надо все отринуть, уверенной рукой сказать, не, все, сейчас я отдыхаю. В нашем случае, если отдыхать, то желательно под музыку. Это «Русское радио». Спасибо огромное за выбор. Хорошие новости, море любимых хитов, беззаботное настроение и положительный настрой. О, ес, едем дальше.

0: Сергея Жукова на русском радио. День «Руки вверх». Песня «Уходи».
1: Мы с Александром Ягудиным в Питере снимали этот клип, достаточно сложный, потому что там вот и проезды были, и машины, холодно было, то не получалось это, деньги в игрушки зашивали, деньги все время эти рвались, драка постановочная не удавалась, все попадали мимо друг в друга, ну, в общем, ой. Потом вот эксклюзив вам. Многие помнят, что клип сделан в таком GTA-стиле, где картинка останавливается и становится как бы комиксной. Все подумали, вау, это модно, а это не модно, не в этом смысле. Просто этими картинками мы закрывали неудавшиеся кадры, потому что там был ужас просто. Нам нужно было как-то дотянуть до хронометража песни. В результате никто ничего не понял, все как будто сказали: «О, да, модно, круто!» А мы, в общем-то, решили свою проблему. Ну, а уже через год вся страна пела «Уходи, если сможешь». И на концерте, на припеве всегда поет целый-целый зал. Поэтому я очень горжусь, что у нас был такой первый эксперимент, именно рэповый, и который, я считаю, удался.
0: Группа «Руки вверх». Уходи.

обещай. По-моему, в прошлые выходные я вам рассказывал, что артист коллекционирует дома. Ну, по крайней мере, со стороны это выглядит так. То одно купит, то другое, то третье. Просто предыдущий не мог продать, а новый покупал. Ну, в ипотеку, правда, прям честно признавался, что близок к народу. И вот появилась новость, что все-таки он продал тот дом, который никак не мог... с которым никак не мог расстаться, потому что еще в ноябре 2025-го выставил на продажу. И вот 18 мая появилась новость о том, что двухэтажный дом в Подмосковье Димин продан. Ну, там прям, знаете, резиденция была. 440 квадратных метров. Выручил он за это 250 миллионов рублей. Я не знаю, для меня какие-то запредельные цифры. И 440 метров, и 250 метров. Я не знаю, это много или мало? Специалисты, что скажете? Ну, понимая, что 440 метров, это же убирать надо. Ну, представьте, это ж пропылесосить только надо. А если еще и помыть? Караул! Ладно, мы их проводим в нашей студии. Она у нас небольшая, но очень и очень уютная. Ну, как небольшая, по сравнению с домом Димы. А так очень даже ничего, даже гостей принимаем. Дальше на русском Зиверт. И напоминание о том, что до лета буквально 9 дней. В городе лето, здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-980-8-54-58.
13: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

между нами только лов. Это Дмитрий Колдун, только что здесь на русском. Но мне, кстати, нравится рифма, прикольная, да? Лов, улов, это же надо догадаться срифмовать. Не знаю, искусственный интеллект помог или естественный поднапрягся. Ну, в общем, слушается прикольно. Что я могу вам сказать? У нас музыкальный вечер со спецэффектами. До нас докатилась гроза за окнами моей студии. Просто светопредставление. Стеной ливень. Все небо в раскатах грозы и грома. Ну, я, кстати, очень рад. Очень тяжело было переносить жару. Вот эту голова вообще не соображает. Тут, наконец-то, долгожданная прохлада. Смущает, конечно, и расстраивает только одно, что я во всем белом сегодня. Ну, ничего. Было белое, станет 50 оттенков серого, грязного и мокрого. Надеюсь, что моя вечерняя гостья, а в 23.00 будет русский старт, до меня доедет или доплывет. Надо заранее выехать, чтобы не опоздать. И вы, пожалуйста, тоже не опаздывайте, потому что в 22 часа, то есть всего лишь через 15 минут, у нас вечерний стол заказов. Там поболтаем.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
6: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент обсудил последствия удара ВСУ по Старобельску с членами Совета Безопасности. Утром украинские беспилотники атаковали территорию колледжа педуниверситета в ЛНР. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Разрушены 3 здания колледжа, возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на эту атаку. Законопроект о тройном повышении страховки эскроу направили в Думский комитет по финансовому рынку. Документ ранее внесло правительство. Предполагается, что страховое покрытие по эскроу-счетам для новостроек увеличат до 30 миллионов рублей. В кабинете министров объяснили такую инициативу резким подорожанием жилья. Добавили, что счета эскроу могут открывать только крупные банки, поэтому рисков для системы страхования вкладов не будет. 23 мая на Ледовой арене «Сокольники» в Москве благотворительный фонд «Шаг в жизнь» проведет первый детский кубок по специальному хоккею. В финале примут участие 10 московских команд. Это дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа мероприятия включает в том числе 5 показательных коротких матчей, поддержку болельщиков, а также встречу с друзьями фонда. На кубок приглашены известные спортсмены, паралимпийцы и официальные лица. В Рособорнадзоре объяснили, почему обязательный экзамен по истории ведут в 9 классах. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что именно основная школа дает базовые знания, а после нее многие уходят в колледжи. Подчеркнул, что 9 класс – это полная выборка всей возрастной группы. С 2028 года 9-классники будут сдавать устный экзамен по истории ориентировочно в феврале-марте. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Гром гремит, земля трясется, стол заказов к нам несется. Ну, действительно, в Москве гром, непогода, как в вашем городе. Расскажите, пожалуйста, а может быть, вы вообще куда-нибудь выехали, уже на морях, уже в отпуске. Нам все интересно, вечерний стол заказов. Что могу вам сказать? Конечно, как с нами связаться, это самое важное. Потому что с поводами вы, я думаю, разберетесь сами. Кого любить, кому привет передавать, кого поздравлять. Куда писать? Вот о чем в ближайшие секунды. Итак, 8-916-003-105-7. Это наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, сохраните, пользуйтесь и не забывайте о подписи. Мы всегда радуемся, когда видим, от кого пришло сообщение. И особенно там узнаем наших постоянных слушателей. Есть также возможность высказаться через социальные сети. Группа «Русского радио» имеется ВКонтакте, и такая же группа присутствует в «Одноклассниках». Ищите публикацию «Стол заказов», ну и в комментариях жду ваших сообщений.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Королев. Оттуда Татьяна и Олег. Они в четыре руки. Вот какое сообщение нам написали. Большой привет детям Александру, Екатерине и Даниилу. Школьный год заканчивается, и в этом году наша дочь Катя заканчивает 11 класс. С наступающим последним звонком и удачи на ЕГЭ. Держим кулачки. Идем на серебряную медаль. Ох, путь этот всегда непрост, поэтому это совместное приключение детей и родителей. Пусть все будет хорошо, и серебро даже в золото превратится, ну а вдруг. Так что привет вам большой, и пережить этот волнительный момент. Так, привет, Максим, привет, Русское радио, привет мужу Сергею. Он сейчас трудится в ночной смене, варит мыло. Сыновья

Александр Хусаинов. Длинное сообщение для него сейчас будет. Мы празднуем сегодня твой день. Тебе исполнилось 25. Чтобы удача сопутствовала тебе во всех начинаниях, а успех стал твоим постоянным спутником. Пусть в твоей жизни будет много ярких моментов, искренних улыбок, настоящих друзей. Желаю, чтобы любовь окружала тебя повсюду, в семье, в работе, в увлечениях. Пусть здоровье будет крепким, настроение всегда на высоте, достижений и счастливых моментов. Семья Хусаиновых и все-все-все близкие. Ну и мы тоже. Дорогой именинник, 25, ну прекрасно. Отдыхайте, отмечайте сегодня, завтра, послезавтра и, может, даже на понедельник залезть. У вас есть для этого все полномочия. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Стол заказов на русском. Едем дальше.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Уважаемое русское радио, так начинается следующее сообщение. Просьба передать привет нашей великой конторе ЗАО «Затон» Юле и Виктору, также президенту нашей компании Людмиле Геннадьевне Матвеевой, которую я очень люблю и обожаю. Ты самая лучшая на свете. От вашего друга и парня с харизмой, так он подписался, Игорь. Игорь, ну, по крайней мере, сообщение выделяется на общем фоне. Добрый вечер. Привет семье Ильиных и Чистофор. Надеюсь, я правильно прочитал. Чистофор. Как-то так. Из Лавровок. Получили, спасибо. Русское радио, привет. Коллективу «Золотое яблоко» Авиапарк. Также всему ОВК, также всем, кто сегодня трудится на смене, от Камы. Всем настроение и добра, вы лучшие. Уж, наверное, оттрудились, да? Так, суть по времени-то. Кирилл из Казани. Родным привет, маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне, Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу. Поздравляю создателей самой лучшей музыкальной группы на свете, Сергея Жукова, группа «Руки вверх». С днем рождения, с юбилеем, счастья, здоровья, побольше счастливых моментов, крутых, кайфовых песен. И, конечно же, огромнейший привет всему русскому радио. Всем отличной пятницы. Спасибо, Кирилл. Что касается Сергея Жукова, да, мы его поздравляем целый день. Сегодня дело в том, что 22 мая артисту стукнуло 50. В честь полтинника у нас же сегодня целый день группы «Руки вверх». Я вам больше скажу. Сегодня в русском старте у меня в 23.00 будет премьера новой песни. Это первый сингл с предстоящего альбома. Так что обязательно послушайте. Вот такой супер момент. Вернемся к сообщениям очень и очень скоро. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио вечерний стол заказов. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Ну, для кого-то вот просто дядя Максим. Такое сообщение получил забавное. Здравствуйте, русское радио и дядя Максим. Пожалуйста, привет папе Роме, маме Кате и дяде Роме из Смоленска. Пусть он выздоравливает, он дальнобойщик. Это Лиза, кстати. Лиза, 7 лет, Волгоград. Лизочка, спасибо большое, приятно. Так, Марина, хорошего вечера. Себе желаю много терпения. Я до конца месяца работаю без выходных, дорогие ведущие. Рассчитываю на вашу поддержку и на хорошую музыку. Вот здесь, Мариночка, и того, и другого у нас навалом. Так что, пожалуйста, заходите. Мы сами, без отдыха и отрыва. Так, к сожалению, не успели записать, если архив стола заказов. Нет, ну, по крайней мере, такого открытого нет. А кто это не успел записать-то? А, это Татьяна и Олег из Королева, которые, значит, детям Александру, и Екатерине и Данилу передавали привет. И дочь Катя заканчивает 11 класс, держим кулачки. Ну, вот так цитатно я повторил. Надеюсь, что сейчас услышали и сможете доказать, что сообщение было в эфире. От Ольги большой привет мужу и маме. Едем домой с работы, как всегда, слушаем любимое русское радио. Самым лучшим сыновьям также привет. Олегу и Данилу, люблю вас. Вы для меня самые-самые лучшие. Это от Оли, напомню. Добрый вечер. Любимая деревня Селяне в Тверской области. Вам привет, в особенности брату Алёше, Ромику, Андрею и Алексею, а также Денисику. А еще любимой сестренке Иришке. Всем хорошего настроения пожелала это Оксана. Так, летят сообщения, прям множатся. Вижу, для внука Мирона наконец-то закончил первый класс. Вот его подробнее обсудим, это сообщение. Там еще к нему такая поздравительная часть прилагается. Все это от Индиры. Уже скоро на русском.

0: русском радио «День руки вверх». Песня «Лишь о тебе мечтая».
1: Это времена песни «Крошка моя». Мы впервые в истории шоу-бизнеса сделали перетекание одного клипа в другой. В «Лишь тебе мечтая» есть в последних кадрах момент, где я получаю повестку, и это превращается в начало клипа «Крошка моя», где я просыпаюсь в армии. В общем, такое волшебное получилось превращение. До сих пор пытаюсь написать что-то подобное, и вот уже никак не получается. Вы знаете, нужно было выплеснуть в тот момент много любви. И так было два раза в жизни. В песне «Солнышко-то мое ясно» и вот в песне «Лишь о тебе мечтая». Видимо, Боженька мне как-то, знаете, сказал, вот на тебе в голову, это будет работать. Но я же не знал, будет ли это работать или нет. Я даже сейчас не помню, как это писалось, что именно я делал. Я только помню, что написал ее, быстренько пропел, и потом мы ехали на гастролях, на выступление на автобусе, и я включил это у водителя на кассете и сказал, ребят, послушайте, вот новая песня. И наш звукорежиссер Миша, он был взрослее всех нас, мы с ним уже сейчас 30 лет работаем, и вот он тогда сидит и рыдает. Я говорю, Миш, ты чего? Он говорит, Серег, ты написал что-то такое, ну как ты это делаешь? Я говорю, Миш, я не знаю, я просто пишу. У меня есть просто мысли, образы, у меня есть любовь, я хочу ее выплеснуть на нашего слушателя и зрителя. Поэтому, мне кажется, в такие моменты больше ничего не нужно, потому что все остальное я вижу в глазах слушателей на моих концертах.
0: Группа «Руки вверх».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое русское радио. Поздравьте сестренку, не менее любимую, которую зовут Гульмира Есиналиева из поселка Володарский. Это Астраханская область, 45-летие. Будь здорова, будь счастлива, любима всеми. Сестра Индира поздравляет. Несметное количество сердечек, разных смайликов. Также внука Мирона. Надо поздравить с тем, что он наконец закончил первый класс, ждал каникулы. С чем и поздравляю. Русское радио, люблю вас. Индира Махмудова, как раз Астраханская область, поселок Володарский. Все, сообщение дошло целиком. Здорово. Все ваши поздравления разделяем. Радость действительно велика. Привет Елене Станиславне из города Ставрополь. Надо сказать ей добрые слова. Люблю вас безмерно, очень сильно. Ваша Анна, ваша любовь. Ну, хорошо принимается. Так, добрый вечер, Русское радио. Привет прекрасной девушке Веронике. Она живет в Ростове, Ростов-на-Дону. Хоть мы и не в одном городе, но я чувствую твою любовь, твою доброту. Скоро приеду к тебе, мы будем вместе. Только обязательно жди меня, твой Николай Попов. И вы тоже, пожалуйста, ждите продолжения стола заказов. Мы еще успеем прочитать целую порцию сообщений. Это Русское радио. Меня зовут Максим Привалов. Вечер будет добрым.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще несколько приветов и поздравлений в рамках стола заказов. Доброго вечерочка. Спасибо, Русское радио, что вы у нас есть. Привет любимым людям, которые сейчас со мной. Сынок Климушка, сноха Анечка, муж Артур Хасанович, дорогая моя Леночка. Всем хочу пожелать хорошего вечера, сказать, что я очень скучаю по каждому из них, когда их нет рядом. Спасибо, сердечки из города Ставрополя. Прочитайте мое СМС. Ну, прочитали. Всем вашим привет. Привет, Русское радио. Привет мамуле, бабуле, брату, мои любимочки. Целую их, обнимаю. От Машули, пожалуйста, очень надо. Все, сделали. Привет мужу Евгению Тимофееву. Люблю сильно. Жена Настюша. Мужу Сергею едем в деревню сажать помидоры от Лены. Ну, классно, чтобы все там у вас прижилось и колосилось. Дорогой Настеньке, привет, будь здорова. Крепко обнимаю от подруги Насти. Там две Насти дружат. Любимому Паше Дурову привет от Юлечки. Так, засыпай, солнце коснулось земли, пусть тебе приснятся сладкие сны. Здорово, еще коротенькое какое-нибудь влезет. Давайте вот такое. Привет подруге Насте, помогает мне очень по жизни. Спасибо ей большое за это. Люблю ее. Это сообщение оставила Ирина. Отлично, ребята, девчата, не могу уже больше ничего читать, потому что стол заказов заканчивается, но не прощаюсь надолго. В следующем часе ведь у нас русский старт. В гостях певица Алиаза. Дождитесь, пожалуйста, будет интересно.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ заявили о появлении механизма для работы банкоматов без мобильного интернета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что разработкой занимались Минцифры и операторы связи. По ее словам, такая технология позволит решить много проблем, в том числе с платежными терминалами. Также председатель ЦБ отметила, что обсуждают возможность включить все российские банки и страховщиков в белые списки ресурсов, которые работают при отключенном интернете. Социальный фонд начал автоматически пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей. Решение родители смогут узнать через сайт госуслуг. Сегодня вступили в силу новые правила оформления выплаты. Многодетные семьи получили право сохранить господдержку, если их доходы оказались выше установленного предела, но не больше, чем на 10%. Государство выставит на продажу почти четверть акций Аэрофлота. В Росимуществе заявили, что рыночная стоимость пакета пока не оценили. Деньги направят в федеральный бюджет. Ранее в Минфине говорили, что в этом году ожидается 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. Предыдущая продажа бумаг Аэрофлота состоялась 6 лет назад. Тогда доп. Эмиссия была необходима в условиях кризиса авиаперевозок из-за пандемии. Свыше 70% опрошенных россиян помнят свою школьную любовь. При этом, по данным ТАСС, взаимностью могли похвастаться далеко не все. Почти у половины чувства оставались безответными. До отношений дело дошло лишь у 12%. Оказалось, что из-за школьной любви многие совершали необдуманные поступки. Плакали, страдали, прогуливали уроки, плохо учились и дрались. Половина респондентов сейчас с теплотой вспоминают о школьных чувствах. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Русский старт».
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Пока мы на низком старте перед началом выходных, предлагаю устроить старт русский. Целый час для смелых музыкальных экспериментов и приятных открытий. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Новая неделя. Новая порция новинок. 4 песни примерим сами. Пятую по традиции представят музыкальные гости. Причем представляют лично. За происходящим в студии можно и нужно наблюдать посредством видеотрансляции. Она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Пока вы подключаетесь, я анонсирую сегодняшние премьеры. Новая песня «Героев дня», «Руки вверх», «Холодно». Не дадим замерзнуть имениннику Сергею Жукову.
3: Мне с тобой очень холодно, я целую, а ты холодно.
2: Искрящуюся новинку представит Сократ. Ему подвластны не только медляки, но и синти-поп. Новая песня называется «Искра». От «Искры» возгорится пламя. Новую песню «Мало огня» представит группа «Серебро». Группа «Добро». Напомню, что скоро в отпуск. И хорошо бы в отпуск на море.
4: Море, привет.
2: Наконец, новинка под номером 5. Ее будет представлять мои вечерние гости. Лиаза. Это певица на слезе. Это новая песня. Сейчас услышим обеих.
0: Русский старт на русском радио.
2: Добрый вечер. Добро пожаловать. Говорю, мои прекрасные гости. Певица Лиаза в студии русского радио. Привет.
5: Привет, привет, Максим. Привет, русское радио. Привет, слушатели, зрители. Всех приветствую.
2: Здорово. Я хочу сказать, что я навел справки. Лиаза в миру оказалась Елизаветой. Я правильно понимаю, что у тебя была задача из букв слова, которое составляет твое имя, да, составить что-то такое красивое, интересное, необычное. Как-то поиграть с именем Елизавета, Лиза.
5: Да, все правильно.
2: Подкидывала монетку, спрашивала у искусственного интеллекта, или был семейный совет, как тебе назваться?
5: Был семейный совет, да, я советовалась с родителями, с близкими людьми, и как-то вот у меня сразу легло Лиаза, и я особо и не думала.
2: А какие еще были варианты, или это единственное?
5: Это единственный вариант, наверное, такой.
2: Ну, кстати, красиво получилось, и отсылка к паспорту, и звонко, и красиво, и на афише не стыдно написать. В общем, да, молодец, да. Креативила на твердую пятерку. Кстати, по поводу семьи, она у тебя творческая или нет?
5: Нет.
2: То есть вообще, даже в караоке, даже на праздниках после третьего тоста не поют?
5: Нет, не поют.
2: А кто они? Они инженеры, строители, учителя?
5: Мама у меня экскурсовод. Да.
2: То есть у нее, вернее, от нее у тебя умение говорить, улыбаться и не волноваться?
5: Ну, я надеюсь, да.
2: Так, папа?
5: Папа...
2: Папа молодец. Да, как всеми бывает. Папа молодец, мама красивая. Так должно быть.
5: Да, все правильно.
2: Они тебя легко в шоу-бизнес отпустили или нет? Или был разборки, скандалы, мы тебе другое будущее хотели?
5: Нет, такого вообще не было. И потом я такой человек, что мне нельзя что-то запрещать, мне нельзя говорить, что вот там тебе нужно это или то. Я вот как решила, так и будет.
2: Поэтому... А ты не овен?
5: Нет, я лев.
2: О, так да. Понятно. Левица, светская, музыкальная. То есть за свои решения ты ответственность тоже там несешь?
5: Да, конечно.
2: Хоть раз жалела в жизни за то, что не послушала там кого-то и сделала так, как тебе хотелось?
5: Нет, нет.
2: Ни разу не ошибалась?
5: Ошибалась, конечно, ошибалась, но не жалела.
2: Ценное качество. Позволяет сберечь нервы.
5: Да.
2: Как давно ты ведешь свой творческий отчет? Вот с какого момента, с какой песни, с какого выступления?
5: Вообще, я выпускаю песни с 22-го года, вот, но более серьезно я уже занялась карьерой с 24-го.
2: Я правильно понимаю, что у тебя такой небольшой ребрендинг случился? То есть сначала у тебя было другое творчество и другое имя или нет?
5: Нет, имя у меня было это же, но по творчеству, да, в начале пути я искала... пробовала разное звучание, и вот в 24-м году уже более-менее стала понимать, куда двигаться и вообще в целом, что я хочу по звуку.
2: Есть человек, который помог тебе найти твой образ, твой звук?
5: Да.
2: Кто это?
5: Вот как раз-таки с 24-го года мы работаем с Артемом Ивановым. Это, я думаю, ты его знаешь.
2: Конечно.
5: Да, солист группы «Иньян». Автор больших артистов также.
2: Вот, и... Коллега мой по телеканалу РУ-ТВ, он
5: вот,
2: там работает.
5: Да, да, да, да, все верно.
2: А как случилось ваше знакомство? Ну, давай так, ты расскажешь об этом через 3 минуты, потому что пора примерить песню.
5: Да.
2: Значит, трек называется «На слезе». Это тоже Артем сделал?
5: Да.
2: То есть он написал, спродюсировал?
5: Да, полностью его работа.
2: Вот сразу видно, что музыкальный старовер делал. Объясню почему. Потому что обычно сейчас песни, ну, в лучшем случае, до 2 минут дотягивают.
5: Да.
2: А это прям по старинке. 3:38 с припевом, с куплетом, с чем там еще на свете. Что скажешь, как настроишь публику перед песней? Они сейчас впервые тебя услышат.
5: Ой, я очень надеюсь,
2: погромче микрофончик.
5: Я очень надеюсь, что они получат удовольствие от песни и что она им понравится.
2: Но она какая-то лирически драматическая, или это слезы счастья, там «На слезе» же называется.
5: Да, «На слезе», но здесь...
2: Но каждый
5: здесь
2: делает вывод,
5: да,
2: сам.
5: Здесь не про страдания, здесь скорее про какое-то внутреннее такое,
2: ну,
5: внутреннее состояние.

0: аплодировать. Это тебе аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Артистка волнуется, переживает. У нее дебют сегодня. Первый эфир на радио. Такая премьера и сразу на русском. Так, ну по песне. Значит, сделано круто. Вообще... Чувствуется, что человек хотел сделать что-то такое для тебя необычное, такое звучание. Долго его искали? Сколько вообще сделали мастеров, сколько версий сделали песни перед тем, как она обрела финальное значение?
1: На самом деле, мне Артем всегда присылает уже конечный итог. Вот. А как долго все это он сам выстраивает, не могу сказать. Но в целом всегда быстро все это происходит у нас.
0: Ну, рука набита.
1: Конечно.
0: Что-то ты добавляла от себя? Здесь мне не нравится, здесь я вот это хочу, здесь вот это.
1: Ой, нет, мне всегда в работе с Артемом все нравится.
0: Откуда у тебя такая вот прям с ним, как это называется, коннект?
1: Ну, у нас как-то сразу возникло такое творческое взаимопонимание, поэтому в целом мне очень близка та музыка, которую он для меня пишет.
0: Это
1: поэтому...
0: группа Инь... А я думал, близка и группа Инь-Ян тоже.
1: Ну, в какой-то степени, да. Но вот то, что делает для меня Артем, мне очень нравится.
0: Тём, привет тебе большое. Сейчас обыкался человек, мы о нем говорим и говорим и говорим и говорим. Ну и продолжим тоже это делать. Через пару мгновений вернемся. Для тех, кто только слушает в приемнике, есть возможность еще и посмотреть, что у нас в студии происходит. Я старательно игнорирую большую красивую подарочную коробку, которая на столе, но больше не могу этого делать. И в следующем выходе у нас будет торжественный момент дарения, да? Да, врубайте трансляцию, сайт rusradio.ru, группу ВКонтакте, узнаете, что принесла в подарок мне моя гостья. Oh, yes.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Русский старт на Русском радио. В студии, как всегда, я, Максим Привалов. И, как всегда, не один. Сегодня напротив меня певица Лиаза. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Лиаза – это Елизавета. Она сказала, что недолго думала, буквы представляла. Вот как получилось, ей понравилось. Нам понравилось тоже. Поэтому мы ее пригласили и интервьюируем изо всех сил. Значит, что ты нам успела рассказать? А, кстати, в Москве родилась?
2: Нет, я родилась в Тамбове.
1: Так, а давно ли ты переехала в столицу?
2: В 2019 году, в 2019.
1: Учиться переехала?
2: Да.
1: То есть закончила, а кто ты по образованию?
2: По образованию управление в туризме и гостиничном деле.
1: А, вот откуда у тебя это. То есть ты по маминым стопам. Она туризм,
2: верно.
1: И ты туда. А это объясняет твою любовь к путешествиям? Я прочитал, что ты говоришь, и путешествия – это мое все.
2: Да, потому что я с детства ездила вместе с мамой в
1: туры,
2: поездки.
1: Да.
2: Да, в туры, и оттуда вот все это и пошло.
1: А есть у тебя вот эта новомодная карта, знаешь, когда там отмечают в интернете люди, сколько стран они посетили?
2: Ой, нет. Я уже сбилась со счета, поэтому нет.
1: А есть какая-то у тебя туристическая мечта? Вот еще непокоренная страна.
2: Да, есть. Я очень хочу в Австралию.
1: Не доехала, потому что пока далеко и дорого?
2: Да.
1: А есть что-то прям, какое-то неожиданное откровение из серии «Ехала, думала, что вообще ничего интересного», а прям такое место, что хочется туда вернуться?
2: Ну вот я в январе была на Бали, вот туда мне хочется вернуться, я уже планирую следующее свое путешествие
1: это
2: туда.
1: Это понятно, это всем хотелось бы вернуться. Ладно, мы попутешествуем непременно еще, но сейчас вернемся к разговору про музыку. Значит, продюсер твой, могу его так называть, Артем Милонов?
2: Ну, музыкальный продюсер.
1: А, то есть такого настоящего продюсера, прям полновесного, у тебя нет, ты сама по себе?
2: Нет.
1: А кто принимает все решения генеральные, ты?
2: Я.
1: И ответственность сама несешь?
2: Конечно.
1: А бюджет откуда? Тоже свой?
2: Тоже свой.
1: Вздохнула она. Что ж такое? То есть с Артемом у тебя не такие отношения в серии? Он там как что-то вкладывает в тебя, а ты про
2: Нет.
1: У вас контракта нет?
2: Нет, получается. Никакого контракта. Он просто мне пишет музыку.
1: То есть ты его выбрала как человека?
2: Как автора.
1: Автора известных песен и вполне с прикидкой, что одна из этих песен может стать большим хитом.
2: Ну, конечно.
1: Ну, ты молодец. Расчет классный. Сразу чувствуется управление. Образование сразу знает, на какие рычаги нажимать. А кстати, если вот появится какой-то другой продюсер, скажет так, к этому не ходи, к этому ходи.
2: Ну, во-первых, я уже говорила, мне вот так вот говорить, что делать, что не делать, нельзя. Вот. Не знаю, я загадывать вообще не люблю, поэтому как вот идет, так оно пусть и будет.
1: Мудро. Мудрая гостья, как они, не только красивая, но и мудрая. Врубайте трансляцию и убедитесь. Так, самое время немножко почувствовать себя Якубовичем. Давай, сейчас капитал шоу «Поле чудес». Сейчас будем банки с огурцами, с оленями. Что ты, моя дорогая Лиаза, принесла нам в качестве презента на Русской радио? Это вообще не обязательная опция, друзья. Это просто такой приятный, дарственный момент.
2: Ну просто да, я в гости с пустыми руками не хожу, тем более на Русское радио, поэтому у меня вот здесь приготовлен подарочек. Да.
1: Слушай, там вообще на все случаи жизни.
2: Тут, вот.
1: Вообще, то есть и чем отметить,
2: конечно,
1: и чем закусить.
2: Конечно, все есть.
1: Какая ты хлебосольная, какая ты молодец. Но мы тоже нормальные, мы воду предложили. Мы эфир предложили,
2: это
1: важно. Хорошо, вернемся к разговору, но пока у нас премьера. Мы анонсировали сегодня новинки, и сейчас вот будет одна из них. Называется она «Холодно». «Холодно» будет Сергею Жукову, группа «Руки вверх». Дело в том, что сегодня Сергею Жукову 50 лет. В честь юбилея артиста будет как раз выпущена эта песня. Это первый сингл с нового предстоящего альбома, который будет называться «Врубай на полную». У тебя какая песня любимая у группы «Руки вверх»?
2: «А он тебя целует».
1: Говорит, что любит.
2: Да.
1: Ну, сейчас посмотрим, новая песня похожа на старую или нет, на предыдущую.
2: Послушаем.
1: Да, называется «Холодно», большая премьера. «Руки вверх» на русском, друзья. Ох, расскажу вам все про этот трек и про альбом последующий, и про их гастрольный тур уже скоро.

0: премьера на русском. В русском старте группа «Руки вверх». «Холодно» — это, кстати, напомню, первый сингл с предстоящего альбома. Пластинка будет называться «Врубай на полную». Каждую неделю «Руки вверх» будут выпускать по одному новому треку с альбома. Сама же пластинка выйдет 24 июля. В ней будет 15 песен. А вот 25 и 26 июля у группы состоятся концерты в московских Лужниках, где как раз прозвучит новый материал, ну и проверенный временем. Моя гостья — музыкальная певица Лиаза. Сейчас загрустила что-то. Тоже тебе холодно стало от песни группы «Руки вверх»?
1: Ну, я как-то заслушалась.
0: Ну, то есть это хорошо или плохо? Она тебя зазомбировала?
1: Хорошо, нет, это хорошо. Я бы добавила эту песню в свой плейлист. Мне понравилось. Mm. Я думаю, что альбом будет сильный.
0: Ну, в лучших традициях, да? И
1: да,
0: «Руки
1: да,
0: вверх»,
1: да.
0: И Сергея Жукова. Как ты думаешь, в чем вообще его секрет? Ну, вот смотри, столько лет. Самому артисту 50, да? Группе чуть-чуть меньше. Столько лет на пике. В чем причина популярности? Как
1: я не знаю, но он, по-моему, точно знает какой-то секрет.
0: Угу.
1: Потому что, ну, это действительно столько хитов, столько лет. Надо вот как-то узнать.
0: Ну, давай подумай вместе.
1: Да.
0: Как ты артист, который делаешь первые шаги. Что такого? Что сделать, чтобы люди вот тебя на протяжении стольких лет не забывали?
1: Ну, вот как-то он умеет попадать в людей своим творчеством, что это очень сильно откликается, и все хотят слушать, слушать, ходить на концерты, смотреть все это.
0: Ну, ведь, кстати, он сам пишет.
1: Да.
0: Ты сама пыталась, пробовала? У тебя же есть музыкальное образование.
1: Да, у меня есть музыкальное образование. Я закончила музыкальную школу. Я играю на флейте. Вот. И, да, отвечая на твой вопрос, я пыталась писать сама, но мне это не очень понравилось.
0: Это были увертюры для флейты, получались.
1: Ну, можно сказать и так, да. Вот, мне проще работать с авторами.
0: А почему флейта? Ты сама ее выбрала?
1: Да,
0: флейтистка или...
1: Да, я выбрала сама. Я очень хотела именно на флейте играть. Я пошла в музыкальную школу сама, то есть меня никто не отводил, и я сама договаривалась, чтобы меня взяли в середине учебного года.
0: То есть ты во сколько? В 7 лет пошла? В 8?
1: Нет, я пошла чуть раньше, я была уже в 5 классе.
0: Ага, то есть ты была пятиклассницей,
1: да.
0: И сказала, что пора еще и в музыкалку.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, и мне родители сказали, что, ну, середина года, тебя никто не возьмет. Я сказала, я договорюсь. И договорилась.
0: Дипломат.
1: Есть такое.
0: А флейту забросила или постоянно используешь, юзаешь? Потому что это же красивый отличительный элемент у артистки. Потому что ты выступаешь, потом достаешь флейту и...
1: Ну, сейчас, к сожалению, я уже реже, конечно, играю, но, тем не менее, в несколько своих треков я записывала флейту. Вот, был у меня такой опыт, и это было достаточно красиво.
0: Угу. Ну, да, надо думать.
1: Да.
0: Вообще сложно на духовых играть, сложно. Я, знаешь, тебе вот я пока за эфиром, пока играл музыку, мы делились опытом, я рассказывал, что я пытался, меня отдавали в музыкальную школу по классу саксофона. Это ужасно сложно, и если на флейте есть возможность играть на маленьких детских учебных флейтах, то детских саксофонов не бывает.
1: Ну вот, кстати говоря, я на маленькой флейте не играла. Ну, во-первых, я уже пошла не прям 7-летним ребенком, я уже была такой подрощенной, так сказать. И я уже играла сразу на профессиональной большой флейте. Вот. Поэтому, не знаю. Мне...
0: Зря не принесла. Сейчас бы, прикинь.
1: Вот, на самом деле, да, я сейчас сижу и думаю, а почему же мы не взяли с собой флейту?
0: Все, на следующие эфиры, на следующие встречи только с флейтой пустим.
1: Обязательно.
0: Напомню, что у нас русский старт, еще одна новая песня, она называется «Искра», это Сократ. Сократ — это Кирилл Остапов. Знаешь ли такого артиста?
1: Да,
0: ага.
1: Я знаю.
0: Ну, сейчас он после участия в шоу «Маска» стал очень... Ну, он был популярен, сейчас еще популярнее стал. Значит, давайте послушаем эту «Искру» и обсудим. Новинка на русском в русском старте. Поехали.

0: На русском радио премьера «Искра» — это Сократ. Только что вашему вниманию, что скажет моя сегодняшняя гостья, певица Лиаза, про твоего коллегу, который тоже сегодня премьерится. Ну?
1: Ой, я думаю, это очень интересная песня на самом деле. Мне понравилось так же.
0: Твой материал мог бы быть таким или нет? Ты говоришь, я все искала, искала, одно пробовал, другое, третье. Вот такую бы тебе Артем Иванов прислал демку и сказал, вот, запиши. Ты бы сказал, мое, не мое?
1: Я бы попробовала. Да, почему нет? Тут же такой момент, что ты никогда не знаешь...
0: Что выстрелит.
1: Да. Поэтому сейчас я вообще думаю, что нужно пробовать вот максимально все, главное, чтобы нравилось тебе.
0: Но есть же вещи, которые там просто тебе не подходят, или там не чувствуешь себя в них комфортно, или у тебя такого нет?
1: Нет, ну, конечно, есть такое, но с тем материалом, который мы делаем сейчас, у меня такого не возникает. Mm. То есть сейчас все... Ну, во-первых, он пишет специально для меня это все, и то есть он сразу понимает, что мне подойдет, что не подойдет, поэтому мы как-то сразу попадаем.
0: А как вообще это происходит? Просто интересно. Смотрите, значит, для тех, кто пропустил завязку разговора, у Лиазы продюсер, музыкальный продюсер, который пишет для нее песни, это Артем Иванов из группы «Иньян». То есть он много кому пишет песни. Как это у вас происходит? Ты ему часть истории наговариваешь голосовым сообщением. Хочу историю про то, где двое там ругались, потом помирились. Или нет? Слушай, у меня тут такое... Как это? Чтобы он тебя почувствовал как артиста?
1: Нет, такого нет у нас, я ему не наговариваю никаких историй, но ну он понимает уже, что мне подходит по музыкальному материалу, и он уже специально для меня пишет какие-то истории, которые, безусловно, мне откликаются, которые мне понятны, которые я чувствую.
0: Анкетирования не было у вас?
1: Нет, нет.
0: Как он тебя понял-то?
1: Может быть, в самом начале, когда мы только начинали работать, это было, сейчас уже нет.
0: Угу. Ну хорошо, дай бог, пусть сотрудничество продолжается, крепнет и разрастается. А что касается собственного творчества, вот сейчас мы слушали Сократ с песней «Искра», это же тоже он сам автор этой истории. Ты все-таки попробуй, я вот не советую зачехлять флейту, все-таки попробуй свое что-нибудь сделать. Или ты записывал, но просто это никогда не увидела свет, и ты как бы...
1: Ну, это да, никогда не увидела свет, и, не знаю, пока у меня нет такого вот внутреннего прям желания самой что-то написать. Мне проще вот, когда пишут для меня.
0: Довериться профессионалам.
1: Да.
0: Это во всех сферах так или нет? Ну, из серии, там, стилисты, ты тоже лучший. Потому что, знаешь, артисты говорят, я такая вообще универсальная, я сама себя и одену, и накрашу, и вообще лучше всех знаю.
1: Ну, иногда мне, конечно, хочется что-то придумать самой в плане образов. Я это пробую, всегда получается по-разному, конечно, но в целом я люблю доверять профессионалам.
0: Mm-hmm. Это я к тому, что ты была в отличном образе на недавней премии, на какую недавно, вчерашней премии телеканала РУ-ТВ. Мы об этом тоже поговорим, обсудим, mm-hmm. кто тебе там понравился, кто не понравился, кто был хорошо одет, кто хорошо пел или плохо. В общем, через 3 минутки договорились. Mm-hmm. Певица Лиаза у меня в гостях, это «Русский старт» на русском.

0: не скучаем. Русский старт.
1: Ну какая скука, вы что, пятница вечер, русский старт на русском. У меня очаровательная певица Лиаза. Привет тебе, дорогая.
2: Привет, привет.
1: Лиаза, она Елизавета Толмачева. Если вы не сначала слушаете, жаль, много пропустили, но есть возможность наверстать, врубайте трансляцию, идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Лиаза пришла с новой песней, называется «На слезе». Напомню вам фрагмент и продолжим.

0: Конечно.
1: Ой, спасибо.
0: Мы с тобой договорились обсудить премию РУ-ТВ, которая вчера прошла, где ты была гостьей.
1: Да.
0: Ну, кто понравился, кто восхитил, кто вдохновил?
1: Мне очень понравился номер Билана и Асти.
0: Ага, вот на эту новую песню.
1: Да, эпилог. Очень красивая постановка была. Вот.
0: Что там, кто из рояля вылезал?
1: Нет, из рояля никто не вылезал, но вот сам номер, как они взаимодействовали друг с другом, как потом танцоры к ним присоединились, мне очень понравилось.
0: А гном Гномыч не катался на коньках?
1: Катался, но это был уже другой номер.
0: То есть у Димы было несколько номеров?
1: Да. Это тоже, конечно, было легендарно, потому что повторение номера с Евровидения — это класс. Ностальгия такая. Прям.
0: Понятно, такой мостик. Так, по поводу твоих выступлений. Тебе есть уже куда пригласить нас, чем похвастаться или нет?
1: Ну вот буквально недавно я выступала на Гутенфест.
0: Как попал туда? Тебя позвали или ты попросилась?
1: Да, нас пригласили организаторы. Мы с радостью согласились.
0: То есть это сочинский, который фестиваль?
1: Это проходил в Москве.
0: А, ага.
1: Вот это как припати того фестиваля, который будет в Сочи.
0: Угу. Что там было? Какие требования? Что там надо было?
1: Ну, мы исполняли две песни. Вот, кстати говоря, там была премьера песни «На слезе».
0: Угу.
1: Это я ее первый раз там исполняла.
0: Тяжело дается вот это выступление или нет? Или чувствуешь себя как рыба в воде?
1: Волнительно, конечно, волнительно. Но в целом каждый раз все легче и легче.
0: Жду приглашения на концерт. Поедешь ли летом на Гутенфест туда?
1: Пока еще мы думаем, пока...
0: То есть не они думают, а вы думаете? Мне нравится постановка вопроса.
1: И мы думаем, все пока в раздумье.
0: Ну пусть все додумаются до чего-то нужного.
1: Но в начале июня у нас планируется также еще одно выступление. Анонс будет буквально вот прям на днях.
0: В твоих социальных сетях?
1: Да.
0: Певица Лиаза, найдите, посмотрите, подпишите, что делает артистка. Так, премьера. Еще одна новая песня из ранее анонсированных. Называется она «Мало огня». Это будет группа «Серебро». Это, кстати, переработанная версия песни Максима Фадеева, которая ранее была известна в исполнении Линды. Сейчас у них там какой-то скандал, они делят права и, в общем, караул. Но песня, ну, знакомые слова, знакомые мотивы будут сейчас услышаны. Давайте примерим.

0: Мало-мало огня, я хочу еще немного больше. Так было в оригинале, но вот что получилось. Такое называется аммаж, да, музыкальный аммаж на песню Линды когда-то, которую тоже Максим Фадеев написал. Вот сейчас для группы «Серебро». Что ты скажешь, моя дорогая Лиаза, как тебе такая летняя танцевальная версия?
1: Ну, я скажу, что эта песня прям в стилистике группы «Серебро». То есть это прям супер подходит их материалу.
0: А как тебе вот обращение с первоисточником? Там я объясню свой вопрос, потому что поклонники восприняли, мягко скажем, неоднозначно. Говорят, ну, такая песня была великая, а сейчас такая на летнее проходное получилось.
1: Ну, мне кажется, просто это не надо сравнивать. Это уже совершенно две разные песни, и их нужно воспринимать как отдельные произведения.
0: То есть ту надо отпустить, да, забыть, да. Ну, не забыть, оставить в светлой,
1: да,
0: памяти.
1: Просто не сравнивать.
0: Какая ты мудрая, слушай, какая ты молодец. Это откуда у тебя такое? Это тебя так воспитали? Или это
1: врожденное.
0: Как и скромность. Все правильно, молодец. А вы знаете, кстати, что моя гостья, я опять же готовился, собирал разную информацию в интернете. Моя гостья в первом классе по собственной инициативе взяла и записалась в кружок народного пения. Как это выглядело?
1: Да, было такое. Ну вот как-то...
0: То есть ты маленькая,
1: да.
0: Как открыла дверь с ноги и сказала, я
1: Нет,
0: хочу.
1: Это к нам в школу приходили из кружка и, ну, как бы предлагали деткам записаться. Я, конечно же, записалась.
0: Ну, осталось у тебя вот это вот народничество, народное пение? Сейчас очень же дико модно.
1: Ну, сейчас уже нет, потому что прошло уже сколько лет, не будем говорить сколько.
0: Это было в прошлом году, ребят.
1: Да. Вот. И в целом я занималась народным пением, ну, мне кажется, около года. То есть оно прошло так...
0: Не отложилось. То есть не тянет при звуках матушки земли сразу надеть кокошник и пуститься в хоровод?
1: Нет.
0: Нет. А вообще, какую музыку ты слушаешь? И слушаешь ли ты коллег?
1: Да, конечно, я слушаю и коллег. В целом я слушаю поп-музыку. То есть,
0: поближе к микрофончику, не уезжай. Ты каждый раз от меня уезжаешь, все дальше и дальше.
1: Да, да.
0: Подожди, рано, еще у нас 3 минуты честного эфира.
1: Нет, я еще здесь, вот. Я еще с тобой.
0: Так, и, ну кто, кого ты похвалишь? Скажешь, вот это классно. Вот ее бы, там, ну не то, что путь, да, но ее пример для меня заразителен и вдохновителен.
1: Ну, прям вот заразителен и вдохновителен, не знаю, но вот мне очень нравится все, что происходит сейчас с Севиль, с Артикасти. Вот ей я прям вдохновляюсь, да.
0: Ну, я желаю тебе встретить своего Артика, который так вот, да, такой старт звездный даст.
1: Спасибо.
0: Хорошо, еще одна новинка, уже финальная для этого часа. Называется песня «Море». Привет, группа «Добро». Ну, не надо представлять, классные ребята, слушаем.

0: море волнуется, а мы как волнуемся без моря. Море, привет, новинка от группы «Добро» на Русском радио. В мае «Добро» анонсировали тур по Дальнему Востоку, то есть они увидят море там. Тур начинается у них 26 мая, вижу Иркутск, Хабаровск, Владивосток. Так что привет всем городам, где вещает Русское радио. Мы сегодня в компании певицы Лиазы провели этот час. Что скажешь по поводу «Привета морю» от группы «Добро»?
1: Ой, я скажу, что это очень классная песня, мне понравилась, и она в их стилистике, но при этом немного какая-то другая.
0: То есть удается им не совсем повторять себя?
1: Да, да.
0: Ну, не терять стиль.
1: Да, но при этом вот в своем стиле.
0: То есть будем считать, что это комплимент?
1: Конечно.
0: Ты их похвалила?
1: Конечно.
0: Все, отлично. Ты когда «Привет морю» скажешь? Когда ты в отпуск, на каникулы или что-нибудь такое?
1: Ой, я пока не знаю. Пока я планирую записывать новые песни, новый материал. Вот буквально на днях мы будем записывать новый трек. 13-й, кстати говоря.
0: А ты суеверная?
1: Нет.
0: Ну, так, значит, будь счастливым.
1: Конечно.
0: Во что веришь, то и вид будет.
1: Конечно, я тоже так считаю.
0: А что это будет за трек? Это опять поиск какой-то себя? Это будет электронщина? Или это будет вот как группа «Добро»? Ты раз и с гитарой.
1: А это вот когда мы запишем все, тогда все и услышат.
0: Понятно, что это?
2: Как радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Тейкове на этой неделе выросла стоимость проезда в автобусах. Как сообщили в местной мэрии, в городе до последнего времени удавалось сохранять тариф на уровне 41 рубля. Однако в связи с повышением ставки НДС, подорожанием дизельного топлива и увеличением стоимости запчастей, перевозчик был вынужден поднять цену до средних значений по региону, то есть до 44 рублей. На такой тариф с января уже перешло большинство муниципалитетов. Добавим, что в следующем году область планирует ввести регулируемые тарифы на общественный транспорт, что позволит региону получать федеральные субсидии и взять ценообразование в автобусах под контроль. В Иваново приехали кукольники со всей России. В областном центре стартовал фестиваль театров кукол «Муравейник». Зрителей ждут 16 постановок от коллективов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Белгорода и других городов, а также из Беларуси. Темой фестиваля в этом году станет «Теория большого волшебства». Также спектакли участников обсудит совет театральных критиков, поскольку одна из целей «Муравейника» – развитие профессиональных навыков. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра и в kukla.ru. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. В воскресенье в Ивановском парке Степаново состоится фестиваль игры 4D. Это огромная дворовая площадка, где вашим детям разрешат быть собой. Гостей ждут подвижные творческие игры, мастер-классы. Начало в 10 утра, вход свободный.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

что, вредные синоптики нам с вами уже сказали, что тепла ла-ла в ближайшее время не предвидится. Вот сейчас еще пару дней буквально и будет днем опять плюс 14. Холодный дождь и пронизывающий восточный ветер в комплекте. Да. А вообще насчет того, что просто так в жизни случаются очень приятные вещи, это, друзья мои, факт. Вот так заходишь в метро просто для того, чтобы прокатиться на большой студии любимого русского радио. Там бамс, приятное глазу зрелище. Парни в мокрых майках. И это супер. А девчонки, у которых мокрые волосы и плохие прически, это еще приятней. И пусть я сама забыла зонт, и пусть я сама слегка промокла, да, было ощущение, что я не попала под досадный дождик где-то в центре столицы, а угодила под тропический ливень на Бали. В общем, все меняется от точки зрения. Для кого-то это может быть просто очередная скучная ночь, когда прошла рабочая пятидневка, и ты так устал. А для кого-то это время прекрасного настроения. И если для вас так, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Всем привет!

0: Песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

увидев Пирожкова на сцене, можно понять, что такое ослепительный красавец. Думаю, на входе в концертный зал всем собравшимся нужно выдавать солнечные очки. Это, знаете, если долго смотреть на солнце. И это все на фоне того, что на основе многочисленных опросов мы с вами, девчонки, как и 10 или 15 лет тому назад, так и сегодня считаем чувство юмора одной из главнейших мужских качеств. Ну что, здесь, по-моему, и чувство юмора, и красота, и умение и желание петь и поднимать настроение не только своей дражайшей половинке, но и всем девчонкам страны на лицо. Артур Пирожков, самый красивый, горяченный премьер сезона. Продолжаем с группой «Градусы», «Я больше никогда». О, да, эта песня уже много лет нас с вами радует, и каждый раз сколько романтических воспоминаний.

Лучшие. У Николая Баскова лучший день еще совсем не скоро, 15 октября, точно по расписанию. Ну а всех новорожденных этого дня, 23 мая, поздравляю. Бесценные мои по традиции поздравления, обширные, красочные, яркие, от команды Русского радио, от ваших родных, близких и друзей, последуют в 2 часа ночи по Москве. В рамках стола заказа все привет передам и все поздравления непременно озвучу. Оставайтесь здесь, на Русском, и я уверена, что это суббота в нашей компании, как всегда, начнется и продолжится по-настоящему здорово. Через мгновение Сергей Лазарев, потом А-студио и группа Омега. Все это для вас. Слушайте и привет!

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Обстоятельства непреодолимой силы, в простонародье именуемые форс-мажор, конечно, в жизни каждого бывают, и, надо сказать, да-да, так себе удовольствие с ними сталкиваться, но, как известно, все, что нас не убивает, ну да. А вот когда сильнее оказывается привычка, которая, по сути, вторая натура, вот тут-то и начинается боль и страдания, а также триллер вместе с романом и детективом в одном флаконе. Ведь кто-то привык после 6 есть, а потом страдать, кто-то по привычке опаздывает на работу. А есть такие легкомысленные девчонки, которые замуж от нечего делать ходят по привычке. В общем, ничего хорошего из таких привычек не выходит, и пусть, дорогие мои, у вас в эти выходные достанет сил, чтобы как следует отдохнуть, а в понедельник с утра пораньше начать что-то заново, может быть, избавиться от вредных привычек. Это «Русское радио», Юлия Калинина. Всем привет!

Город вообще в курсе. Небесная канцелярия только на Новый год и Рождество. Виш-листы принимает и желания из них частично или полностью принимает к исполнению. Вот хорошо бы, если бы круглый год. Я даже была бы не против каждое желание подавать отдельную заявочку и ждать, когда появится на нем заветное «принять к исполнению». Говорить вслух нельзя, но я вам желаю хорошего субботнего дня. Независимо от того, который час теперь в вашем городе, пусть любимая музыка звучит без перерыва. И это мое второе желание. Пусть все будет хорошо у всех и каждого. Это третье и самое главное вместе с Русским радио. Только так.

И в чем бы оно ни заключалось, как бы ваше счастье ни выглядело, пусть оно прибудет именно с вами. А какое же оно вообще счастье на вкус? Как оно выглядит? Какую форму имеет? По мнению 70% опрошенных россиян, счастье – это семья и отношения с близкими. Вот если там все хорошо, значит и остальные сферы жизни в полном порядке. 53% опрошенных уверены, что счастье – это крепкое здоровье. А 45% опрошенных ответили, что получают удовольствие от работы. Вот и только там чувствуют себя счастливыми. Я надеюсь, что все вот эти опрошенные, все 100%, чувствуют себя исключительно комфортно в компании любимого русского радио. И когда звучат любимые песни, все мы ощущаем то самое счастье.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, стол заказов на русском уже открыт, а это значит, что именно вас я жду. Как вы к нам постучите, это вы сами решаете. Может быть, наши мессенджеры используете 916-003-105-7, а может быть, загляньте в наше сообщество ВКонтакте или в Одноклассник. Знаете, вы сегодня очень медленные, это неспроста. Сегодня Всемирный день черепахи. Помню я миллионы одну сказку на тему того, как черепаха обгоняет очень быстрого зайца. Поэтому, если сегодня все в вашей жизни совершается неспешно, с удовольствием, с чувством, с толком, знайте, что это неспроста. Пусть так и будет, пусть все то хорошее, что должно случиться, непременно случится. И если медленно и постепенно, ну что ж, так тому и быть. Привет! Поздравьте красавицу-племянницу Дашеньку. Она живет в городе Рубцовск, Алтайский край. Люблю тебя, желаю счастья, здоровья, удачи. День рождения у нее сегодня, просит нас прекрасная Людмила. Дорогая Людмила, вместе с вами Дарью поздравляю. Желаю всего самого волшебного. Пусть мечты и чаяния сбываются у всех новорожденных этого прекрасного дня. Виталий нам тут смайлики привет и отправляет. Виталий, спасибо большое. Приятно, бесконечно. Ведь цветы хоть и виртуальные, а все равно очень долгожданные. Людмила, всем желаю доброй ночи, приятных сновидений, ласкового настроения в этот прекрасный субботний день, точнее, сначала в субботнюю ночь. Ну а день пусть оправдает самые смелые ожидания.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

концах необъятной Москвы, потому как, знаете ли, где-то дождь уже идет, а где-то только подкрадывается. Я вот сейчас в окно наблюдаю просто невероятные зорницы. Ветер усилился. Кажется, действительно, та самая подмосковная буря до нас добирается. Владимир Субботин пишет: суббота, выходной, день черепах. Мира вашему дому и хорошего настроения. Да, Владимир, вы абсолютно правы. Черепаха чуть ли не единственное существо, которое свой домик носит прямо на себе. И это действительно круто. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и взаимопонимание. Павел Зайчковский всем привет передает. Николай Попов также отправляет смайлик. И да, кроме мира и любви, пусть в вашем доме всегда звучат только любимые песни.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогие мои, еще раз здравствуйте. Каждого из вас поздравляю с началом выходных. И независимо от того, который час в вашем городе, может быть, утро уже наступило, а может, глубокая темная ночь, как в Москве, пусть вам будет тепло, уютно и радостно. Привет, русская! Всем привет из Калининграда. Очень люблю Димочку. Он самый лучший и самый дорогой муж на свете. Это пишет Эльза. Чувствуется, гардероб, наверное, обновил супругу. Поэтому муж особенно дорогой. Ха-ха, это я так пошутила. С днем рождения меня, дорогой русская, вы меня первые поздравляете, спасибо вам за это. И всего хорошего, это пишет Роман. Дорогой Роман, с удовольствием вас поздравляю, желаю вам и городу на Неве, судя по всему, вашему родному, только радости, только удачи, только настроения хорошего. И пусть в день рождения и не только все мечты и чаяния сбываются. А у нас нет никакой грозы, наверное, пронесло это. Ира радуется жизни, Блаших на связи. Дорогая Ирочка, не знаю, не могу вам сказать, карту осадков пока не смотрела, но уже смотрела наш чат. Многочисленный приветов, ого-го, сколько. Пишите еще, хорошего много не бывает. 916-003-105,7.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: вызовов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Передайте привет моей маме Ирине Николаевне. Пожелайте ей хороших выходных. Она всю неделю работала. Это сообщение от Эли. Эльчика, доставлен привет. И снова добрые пожелания. Привет, любимая русская. Я хочу мой привет передать всем, кто меня знает, во-первых. А во-вторых, хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Моим любимым людям, которые сейчас со мной, привет. Большой Климушка, сынок, привет. Анечка, сноха, муж дорогой, Артур Хасанович. И моя дорогая Леночка, всем вам по привету. Хочу сказать, что желаю вам прекрасных выходных. Очень вас люблю и очень скучаю, когда вас нет рядом. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Анна пишет и еще просит передать привет Алине Юрьевне. Желает хорошего настроения и благодарит за теплую компанию. Привет всем. Передайте наилучшие пожелания для Алексея. Ну что, Алексей, вам и всем, кто находится рядом, большой-большой привет и пожелания самые светлые. Индира адресует привет всем, кто ее знает, и в частности Гульмиру поздравляет из поселка Володарский Астраханской области с 45-летием. Будь здорова, будь счастлива, будь всеми любима.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Денис Клявер, красавчик, прямо сейчас нам сделал изгиб гитары желтой. Все в лучших традициях. Привет, любимая русская, у меня вчера был день рождения. Отмечали вдвоем с мужем, но поздравлений было много. Большой привет сыночку Даниилу, мужу Сергею в Северодвинск. Отдельный привет для родителей и для сестры. Славный Крым. Это пишет нам Наталья Селенинова. Наташенька, вас поздравляю с днем рождения, хоть и в поздний след, но все-таки. Пусть мечты и чаяния обязательно сбудутся. Русское радио, привет, мы селянские из Тверской области, еще отдыхаем с нами Алеша, Ромик, Денисик, Андрей, Алексей и, конечно, Иришка. В гости к нам приезжайте, ух ты, ребят, спасибо. Ну, судя по всему, отдых у вас действительно идет полным ходом. Оксаночке привет передаю, ведь она не поленилась, сообщение написала, оторвалась, так сказать, от шумного застолья. Оксан, вам и товарищам наилучшие пожелания, мужчины у вас очаровательные, девчонки еще лучше. Ну, да, пожалуй, могла бы, конечно, но, знаете ли, занята немножко. Привет, любимая русская, к нам гроза пришла. Живем в Ростове-на-Дону. Это пишет нам Александра Ганцева. Привет, привет, русская, спасибо за позитивное настроение городу Омску. Большой привет, ну и, конечно, вам, Юлечка, что приятно. Люблю, когда меня называют Юлечка. Знаете, есть такая слабость. Самого позитивного денечка, хорошего настроения желает Вадимка из Омска. Вадим, рассказывайте, а вы сегодня в ночи тоже на боевом посту? Если да, то я с вами до 8 утра, обещаю вас не оставлять. Илья Новиков передает огромный привет Вере, Илье, а еще Джульке и Березану. Всем настроение самого солнечного.

0: как у вас, ребята, у меня весна определенно задалась. Хотя бы потому, что максимальное количество часов провожу вместе с вами. Столько позитива, столько радости. Огромное спасибо вам, Русская, за вашу работу. Я сейчас в дороге, слушаю вас с удовольствием. Это Анна пишет. Ань, фото на аватарке просто огонь. Вообще, рыжие девчонки, это круто. Большой привет от Алексея всем. Ребята отдыхают, слушают. Да, песню хорошую непременно поставлю. Ребят, я думаю, что у вас и так настроение самое что ни на есть праздничное. Ну да, нет предела совершенства, поэтому будем, конечно, слушать любимую музыку. Мариночка пишет, передаю привет всем, кто меня знает. Всем желаю хорошего настроения. Любимые ведущие Русского, спасибо за то, что вы есть. Ах, как же приятно, конечно, мы есть. Конечно, мы работаем для вас. Русское радио, здравствуйте, пожалуйста, привет. Передайте Виктории Мележек. Я тебя очень сильно люблю. Это пишет папа Алексей. Папа Алексей, вам большой привет. Дочурки Виктории, мои наилучшие.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

Это очаровательный Зиверт на русском. У нас продолжается стол заказов. Напомню, дорогие мои, сегодня все можно делать медленно, потому как сегодня Всемирный день черепахи. Единственное, в чем стоит проявить некоторую скорость, так это в том, чтобы писать к нам сюда на русское стол заказов, потому как время у нас не бесконечно. 916-003-105,7. А большой привет моему любимому, и пусть не фыркает, как ежик, их и так полно в огороде. Всем любви и взаимопонимания. Пишет нам Мария. Машенька, скажите, как зовут вашего любимого? Ну, так, чтобы мы ему персонально именной привет передали и пожелали еще раз всего хорошего. А Галине Никоновой большой привет, Галь. Спасибо за добрые слова. Очень рада, что вы вместе с нами. Бухгалтерии компании «Реал» большой привет. Это Татьяна нам пишет. Юрий передает привет городу Орел и всем, кто его знает. Наталья адресует привет своим коллегам. Девчонки, вы самые лучшие. Ну и еще одна Наталья пишет лучшему на свете мужу Димуле. Легких выходных, я тебя очень люблю. Ну, я не знаю, насколько там легкие выходные. Как ни посмотришь, каждое второе сообщение обязательно содержит какую-то дачную тему. Судя по всему, у вас садово-огородные работы идут полным ходом. А у меня так и есть один ящик цветов, и на этом все. Дорогие мои, чем бы вы ни занимались, знаете, что вся команда русского вместе с вами. Удачи вам во всех начинаниях.

0: все-таки здорово, когда не нужно говорить элементарных вещей, типа «люби меня, люби». И так все понятно, достаточно взглянуть в глаза того самого человека, который находится рядом. Друзья мои, за дивный стол заказов огромное спасибо, еще пару привет, мы будем прощаться. Хочу передать привет моей маме Балакиной Валентине Ивановне. Привет, дорогая мамочка, желаю долгих лет жизни. Знаю, что мы тебя очень-очень любим. А меня зовут Елена, хочу передать привет всем, кто меня знает. Всем желаю классных выходных. Отдельный привет для мужа Евгения. Наталья просит передать привет своим детям Даше и Саше. Желает хорошего субботнего дня. Наташенька, я надеюсь, сможете отдохнуть как следует, потому как нам, мамочкам, ох, как порой непросто живется. Бесценные мои, еще раз огромное спасибо. Пишите еще. Помните, что каждый стол заказов – это маленький, но все-таки праздник.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.